0: дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
3: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
4: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
3: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
4: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, но все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
3: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
4: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
3: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
3: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
5: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
3: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
6: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
7: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
3: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
9: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
0: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости скорости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
10: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
0: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
11: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
12: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
12: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
13: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
14: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
0: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
15: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1000-1500?
0: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
16: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
0: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
17: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
0: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
12: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
12: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
0: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
18: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
0: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
11: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
3: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
19: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
3: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
20: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
3: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
4: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
0: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
21: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
0: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
11: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
3: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
5: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
6: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
22: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
3: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
23: Маршрутка Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
3: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
23: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
3: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
3: Отпускной сезон под вопросом. Белжде все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
11: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время Белжде регулярно задерживает поезда.
11: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
23: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
23: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
8: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
7: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
8: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
7: Логично, да.
8: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
7: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
8: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
7: Страх упущенной выгоды.
8: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
7: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
8: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
7: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
8: Логично.
7: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
8: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
7: Налог на ликвидность?
8: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
7: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
8: Совершенно верно.
7: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
8: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
7: Так.
8: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
7: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
8: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
7: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
8: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
7: За концепцию?
8: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
7: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
8: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
7: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
8: Ну, так многие и думают.
7: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
8: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
7: Ага.
8: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
7: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
8: Это классическая иллюзия.
7: Да ладно?
8: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
7: Почему?
8: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
7: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
8: Да-да.
7: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
8: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
7: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
8: Да, разрыв колоссальный.
7: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
8: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
7: Ага.
8: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
7: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
8: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно $800.
7: Да, я помню те цены.
8: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
7: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
8: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
7: То есть нельзя быстро построить много квартир?
8: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
7: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
8: Да, именно так.
7: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
8: Совершенно верно.
7: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
8: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
7: Да уж.
8: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
7: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
8: Ох да.
7: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
8: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
7: Там же жесткие условия.
8: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
7: Ага.
8: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
7: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
8: Откажут 100%.
7: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
8: Выглядит красиво, согласен.
7: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
8: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
7: Так.
8: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
7: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
8: Да.
7: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
8: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
7: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
8: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
7: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены – Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
8: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
7: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
8: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
7: Которые просто пытаются спасти деньги.
8: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
7: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.

0: Поиски квартирантов плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Okay.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной.

0: птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
1: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
0: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
2: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
0: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скуропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
5: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
4: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
5: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
4: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
5: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
4: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
0: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
6: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
0: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
7: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
0: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
8: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
0: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
9: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
0: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
10: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
11: Шмат хто не доживе с такой медициной, относинами до людей и такими лекарами. У большинства выпадков врачи, не дай бог. Хоть и сустракаются еще лекары от Бога. Дякуй Богу.
12: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
13: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
14: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
4: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
14: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
4: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
15: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
4: По данным ООН, только за первые три года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЭЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
5: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
4: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
5: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
4: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
16: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
4: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы «Речицы» попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
17: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
4: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
17: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
4: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
18: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
4: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
18: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
4: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
19: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
0: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
20: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях. Потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
0: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
21: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
0: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
22: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
0: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
1: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
0: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
2: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
0: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
6: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
0: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
23: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
24: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
25: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
0: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление...
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
9: Угу.
8: Но слушай, я смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: А, поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
10: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
10: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
10: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
10: Да,
8: экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
8: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
8: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
8: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
8: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
8: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
8: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
8: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
9: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
8: Банкоматы пустеют за часы.
9: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
8: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
9: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
8: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
9: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
8: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
9: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
8: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
9: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
8: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
9: Именно.
8: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
9: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
9: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
9: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
9: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
9: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
9: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
9: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
9: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе, сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
8: Социальные связи разрушаются.
9: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
8: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
9: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
8: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
9: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
8: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
9: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
8: Например?
9: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
8: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
9: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
8: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
9: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
8: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
9: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
8: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
9: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
8: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
9: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
8: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
9: Но это не так.
8: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
9: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
8: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
9: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
8: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
9: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
8: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
9: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
8: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
9: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
8: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
9: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
8: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
9: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
8: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
9: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
8: Дожди смывают все это в реки.
9: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
8: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
9: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
8: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
9: Угу.
8: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
9: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
8: Ты про международную репутацию?
9: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
8: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
9: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
8: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневрена поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей.

0: туристов, чем Беларусь в центре Европы.
1: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
0: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
1: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
4: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
3: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
4: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
3: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные.

0: прецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
1: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
2: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
1: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
5: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
4: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
5: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
4: 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
6: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
7: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
12: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и 5 видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
6: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе-паутинке эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
14: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
15: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
16: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают, а...
4: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
17: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
4: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которые возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
18: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
4: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был, отмечает историк.
18: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
4: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель Toyota совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственная оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
6: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
1: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
19: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
1: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
19: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
1: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
20: «Облако».
21: «Чего?»
20: «Конь».
22: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
23: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
0: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
4: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
2: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
4: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
2: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
4: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Беларуси, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
7: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
5: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
7: Но это совсем немного.
5: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
7: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
5: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
7: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
5: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
7: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
5: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
7: Так. И что предлагают?
5: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
7: Подожди, 6% на 15 лет?
5: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
7: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
5: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
7: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
5: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
7: Это звучит красиво, да?
5: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
7: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
5: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
7: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
5: Давай.
7: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
5: Интересное сравнение.
7: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
5: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
7: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
5: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
7: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
5: А в регионах?
7: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
5: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
7: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
5: Налоги, зарплаты персоналу.
7: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
5: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
7: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
5: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
7: Вот именно.
5: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
7: Какой?
5: С
8: статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
7: Цифра действительно огромная.
8: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
7: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
8: В смысле?
7: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
8: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
7: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
8: А в чем истинная причина?
7: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
8: Ну, видимо, негде или незачем.
7: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
8: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
7: Именно. Туристу не нужна просто кровать, ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
8: Нет вечерней экономики.
7: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
8: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
7: Да.
8: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
7: Иностранцы.
8: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
7: Так, давай посмотрим на цифры.
8: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
7: Угу. А в санаториях какая доля?
8: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
7: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
8: В каком смысле?
7: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
8: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
7: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
8: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
7: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
8: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
7: Что тогда произошло?
8: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
7: Казалось бы, мелкая административная деталь.
8: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
7: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
8: Сел в машину и на отдыхе.
7: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
8: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
7: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
8: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
7: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
8: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
7: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
8: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
7: Удар по механизму продаж.
8: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
7: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
8: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
7: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
8: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
7: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
8: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
7: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей – 1,5 миллиарда человек.
8: Достаточно привлечь сотую долю процента.
7: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
8: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
7: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
8: И цифровая среда.
7: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
8: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
7: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
8: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
7: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
8: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система нацагентства по туризму меняется радикально.
7: Создается коммерческое предприятие.
8: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
7: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
8: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
7: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
8: Какое?
7: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
8: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
7: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
8: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
7: Точно.
8: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
7: Оптимистичный и инерционный.
8: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
7: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
8: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
7: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
8: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
7: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
8: Да.
7: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
8: В каком плане?
7: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
8: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
7: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
8: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
7: До свидания.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
9: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
10: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
11: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
10: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
11: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
9: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
1: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет «Евроопта» за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
21: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
4: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
21: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
4: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
24: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо? а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты. Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
4: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
13: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
12: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
13: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
12: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
13: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
12: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
13: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Беларусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась

0: этими пунктами и ночью, и днем.
1: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
2: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
3: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
0: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
4: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
0: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
6: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
7: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
6: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
7: И очень все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, но все трухаль тут.

0: это видно, конечно же. И вот так вот выглядит это сейчас.
1: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
0: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
1: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
3: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
1: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
4: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
4: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
5: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
1: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
6: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
8: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
7: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
9: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
7: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
3: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
1: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
11: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
7: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
12: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
7: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
13: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
7: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
14: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
7: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
15: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку». Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
7: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
7: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
10: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
7: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
16: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
7: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
17: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
1: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
18: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
1: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
19: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих... возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине, организовывал там тоже своего рода перформанс и хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар, женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Можейко.
15: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
7: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
7: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
3: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
1: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
21: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
22: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
23: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
1: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
24: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
1: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
24: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
1: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире – почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
17: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
17: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
24: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
24: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
4: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
0: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
4: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
0: Логично, да.
4: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
0: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
4: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
0: Страх упущенной выгоды.
4: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
0: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
4: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
0: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
4: Логично.
0: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
4: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
0: Налог на ликвидность?
4: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
0: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
4: Совершенно верно.
0: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
4: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
0: Так.
4: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
0: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
4: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
0: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
4: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
0: За концепцию?
4: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
0: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
4: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
0: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
4: Ну, так многие думают.
0: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
4: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
0: Ага.
4: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
0: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
4: Это классическая иллюзия.
0: Да ладно?
4: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
0: Почему?
4: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
0: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
4: Да-да.
0: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
4: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
0: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
4: Да, разрыв колоссальный.
0: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
4: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
0: Ага.
4: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
0: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
4: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
0: Да, я помню те цены.
4: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
0: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
4: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
0: То есть нельзя быстро построить много квартир?
4: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
0: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
4: Да, именно так.
0: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
4: Совершенно верно.
0: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
4: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
0: Да уж.
4: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
0: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
4: Ах да.
0: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
4: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
4: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
4: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
4: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
4: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
4: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
4: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
4: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
4: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
4: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
4: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
4: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
4: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
4: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
4: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
4: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
4: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
4: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
4: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
4: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
4: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
4: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит

0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
6: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
5: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
6: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно. Но ситуация крайне странная.
5: Не только продукты.

0: продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
3: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
2: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
3: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
2: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
3: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
2: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
4: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
0: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
5: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
0: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем правда вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
6: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
0: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
4: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай, а теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
0: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
7: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
8: Шмат хто не дожыве с такой медициной, адносінамі да людей и такими лекарами. У большасці выпадкаў врачи, не дай бог. Хоть и сустракаются яшчэ лекары от Бога. Дякуй Богу.
4: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
9: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
10: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
2: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделие сделано из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весит около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
2: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
11: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
2: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Threads на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
12: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
2: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
3: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
2: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
13: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
2: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
3: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
2: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
3: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
2: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
14: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
2: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
14: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
2: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
15: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов у граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
0: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
16: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
0: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
17: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
0: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
18: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
0: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
19: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
0: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
20: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
0: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
21: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. – Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
0: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
5: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
6: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
22: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
0: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
24: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
25: Ага, живописная картина.
24: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
25: Учения идут, все стандартно.
24: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
25: Ого! Тот самый из Чернобыля.
24: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
25: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
24: Беспрецедентное скопление техники.
25: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
24: То есть?
25: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
24: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
25: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
24: И это создает такое гравитационное поле.
25: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
24: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
25: Если маневры перерастают в реальное наступление,
24: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
4: Угу.
24: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
25: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
24: А, поставки западного оружия?
25: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
24: Статус территории меняется?
25: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
24: И это ведь не просто галочка в международных документах.
25: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
7: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
25: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
7: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
25: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
7: В кранах пропадает вода.
25: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
24: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
25: Начнется тотальная паника.
24: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
25: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
24: Это моментальная смерть региональной экономики.
25: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
24: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
25: Угу.
24: Этот двигатель глохнет.
25: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
24: Армия забирает все необходимое.
25: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
24: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
25: А вывести его не может.
24: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
25: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
24: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
25: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
24: Банкоматы пустеют за часы.
25: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
24: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
25: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
24: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
25: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
24: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
25: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
24: Начинаются проблемы с санитарией, потому что...
25: Потому что пара туалетов на сотни людей. перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
24: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
25: Именно.
24: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос – кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
25: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
24: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
25: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
24: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
25: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
24: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
25: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
24: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
25: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
24: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
25: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
24: Вводится строжайшая цензура.
25: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
24: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
25: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
24: Социальные связи разрушаются.
25: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
24: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
25: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
24: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
25: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
24: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
25: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
24: Например?
25: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
24: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
25: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
24: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
25: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
24: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
25: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
24: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
25: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
24: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
25: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
24: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
25: Но это не так.
24: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
25: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
24: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
25: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
24: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
25: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
24: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
25: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
24: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
25: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
24: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
25: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
24: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
25: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
24: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
25: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
24: Дожди смывают все это в реки.
25: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
24: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
25: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
24: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
25: Угу.
24: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
25: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
24: Ты про международную репутацию?
25: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
24: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
25: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
24: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: на радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристических...
1: Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
9: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
2: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
9: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
2: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
3: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать

0: на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
1: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
4: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
3: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
4: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
3: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
5: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3%.

0: 0,2% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
2: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
5: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
6: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
0: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
9: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
10: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Важный сигнал.
12: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
13: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают, а...
12: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
14: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
12: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
15: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
12: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
15: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
12: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли «национально-освободительной войной в Беларуси», что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель Toyota совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб двухмесячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
1: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
0: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
1: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
16: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
1: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
16: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
1: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
17: «Облако».
18: «Диван».
17: «Конь».
19: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
20: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
11: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
18: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
12: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
21: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
12: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
21: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
12: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
23: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
22: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
23: Но это совсем немного.
22: Да-да. А план до 2030 года удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
23: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
22: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
23: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
22: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
23: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
22: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
23: Так, и что предлагают?
22: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
23: Подожди, 6% на 15 лет?
22: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
23: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
22: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
23: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
22: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
23: Это звучит красиво, да?
22: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
23: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
22: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
23: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
22: Давай.
23: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
22: Интересное сравнение.
23: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
22: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
23: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
22: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
23: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
22: А в регионах?
23: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
22: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
23: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
22: Налоги, зарплаты персоналу.
23: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
22: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
23: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
22: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
23: Вот именно.
22: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
23: Какой?
22: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
23: Цифра действительно огромная.
22: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
23: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
22: В смысле?
23: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
22: Возникает резонный вопрос «почему?». Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
23: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
22: А в чем истинная причина?
23: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
22: Ну, видимо, негде или незачем.
23: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
22: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
23: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
22: Нет вечерней экономики.
23: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
22: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
23: Да.
22: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
23: Иностранцы.
22: Точнее, практически один-единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
23: Так, давай посмотрим на цифры.
22: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
23: Угу. А в санаториях какая доля?
22: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
23: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
22: В каком смысле?
23: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
22: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
23: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
22: Ино, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
23: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
22: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
23: Что тогда произошло?
22: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
23: Казалось бы, мелкая административная деталь.
22: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
23: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
22: Сел в машину и на отдыхе.
23: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
22: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
23: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
22: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
23: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
22: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
23: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
22: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
23: Удар по механизму продаж.
22: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
23: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
22: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
23: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
22: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
23: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
22: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
23: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
22: Достаточно привлечь 0,01%.
23: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
22: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
23: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
22: И цифровая среда.
23: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
22: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
23: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
22: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
23: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
22: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система нацагентства по туризму меняется радикально.
23: Создается коммерческое предприятие.
22: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
23: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
22: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
23: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
22: Какое?
23: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
22: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
23: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
22: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
23: Точно.
22: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
23: Оптимистичный и инерционный.
22: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
23: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
22: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
23: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
22: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
23: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
22: Да.
23: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
22: В каком плане?
23: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
22: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
23: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
22: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
23: До свидания.
11: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
3: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
2: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
4: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
5: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
4: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
5: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
2: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
3: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
2: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
12: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет «Евроопта» за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
6: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
12: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
6: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
12: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
7: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
12: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
8: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
2: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
8: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
2: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: важный сигнал.
12: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
10: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
13: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
14: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
12: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
24: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
12: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Беларусью, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
2: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
25: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым.
10: строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
2: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
10: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит это сейчас.
2: По словам

0: это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
2: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
0: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
3: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
4: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
5: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
0: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
6: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только

0: радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
1: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖД-шка не может закупать оригинальные запчасти на Штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на Штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, Штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на Штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
0: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
2: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
0: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
5: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
4: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
7: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
4: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
8: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя 3 класса 1 разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
0: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
9: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1000-1500?
0: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
10: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
0: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
11: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку». Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
0: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
6: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
6: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая.
0: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
12: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
0: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
13: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
4: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
14: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
4: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина, рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
15: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
4: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар, женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
16: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
0: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
17: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
0: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
5: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
4: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
18: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
19: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
20: Маршрутки старые, салон разбитый, но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
4: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
21: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
4: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
21: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
4: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
5: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
4: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
5: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
4: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
21: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
4: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
21: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
4: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
2: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
1: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
2: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
1: Логично, да.
2: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
1: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
2: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
1: Страх упущенной выгоды.
2: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
1: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
2: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
1: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
2: Логично.
1: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
2: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
1: Налог на ликвидность?
2: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
1: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
2: Совершенно верно.
1: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
2: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
1: Так.
2: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
1: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
2: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
2: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
2: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
2: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
2: Ну, так многие думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
2: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
2: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
2: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
2: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
2: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
2: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
2: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
2: Да, разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
2: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
2: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
2: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
2: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
2: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
2: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
2: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
2: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
2: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
2: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
2: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
2: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
2: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
2: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
2: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
2: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
2: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
2: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
2: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
2: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
2: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
2: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
2: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
2: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
2: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
2: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
2: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
2: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
2: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
2: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
2: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
2: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
2: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
2: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
2: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
2: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
2: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
2: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
2: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
2: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
2: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
2: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
2: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
8: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
0: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
7: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
0: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и

0: констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
3: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
2: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
3: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
2: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
3: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
2: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на Радио Сигнал.
0: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
4: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
0: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
5: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
0: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
6: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для...

0: передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
1: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
2: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
1: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
4: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
1: «Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный», – подчеркнул Щербинский. «Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
5: Шмат хто не дожыве с такой медициной, относенными до людей и такими лекарами. У большасці выпадкаў врачы, не дай бог. Хоть и сустракаются яшчэ лекары от бога. Дякуй богу.
2: Да неужели? Анонсируют, анонсируют, да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
6: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
1: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
2: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
7: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
2: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
7: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
2: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
8: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
2: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЭЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
9: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
2: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
9: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна» с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
2: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт. А значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
2: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
2: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
11: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
2: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
11: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
2: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
12: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
2: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
12: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
2: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
13: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
1: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
14: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
1: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
15: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
1: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
16: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
1: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
17: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
1: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
18: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
1: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
19: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
1: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
20: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
21: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
22: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
1: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
24: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
25: Ага, живописная картина.
24: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
25: Учения идут, все стандартно.
24: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
25: Ого! Тот самый из Чернобыля.
24: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
25: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
24: Беспрецедентное скопление техники.
25: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
24: То есть?
25: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
24: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
25: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
24: И это создает такое гравитационное поле.
25: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
24: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
25: Если маневры перерастают в реальное наступление...
24: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Дубровнинской области.
0: Угу.
24: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
25: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
24: А, поставки западного оружия?
25: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
24: Статус территории меняется?
25: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
24: И это ведь не просто галочка в международных документах.
25: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
24: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
25: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
24: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
25: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
24: В кранах пропадает вода.
25: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
24: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
25: Начнется тотальная паника.
24: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
25: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
24: Это моментальная смерть региональной экономики.
25: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
24: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
25: Угу.
24: Этот двигатель глохнет.
25: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
24: Армия забирает все необходимое.
25: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
24: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
25: А вывести его не может.
24: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
25: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
24: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
25: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
24: Банкоматы пустеют за часы.
25: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
24: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
25: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
24: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
25: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
24: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
25: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
24: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
25: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
24: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
25: Именно.
24: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
25: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
24: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
25: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
24: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
25: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
24: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
25: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
24: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
25: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
24: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
25: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
24: Вводится строжайшая цензура.
25: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
24: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
25: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
24: Социальные связи разрушаются.
25: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
24: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
25: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
24: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
25: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
24: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
25: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
24: Например?
25: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
24: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
25: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
24: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
25: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
24: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
25: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
24: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
25: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
24: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
25: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
24: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
25: Но это не так.
24: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
25: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
24: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
25: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
24: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
25: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
24: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
25: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
24: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
25: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
24: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
25: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
24: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
25: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
24: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
25: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
24: Дожди смывают все это в реки.
25: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
24: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
25: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
24: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
25: Угу.
24: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
25: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
24: Ты про международную репутацию.
25: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
24: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
25: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
24: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: известного минского врача, который числился пропавшим без вести. Вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
1: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
0: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
1: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
5: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
4: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
5: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
4: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
4: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
7: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
4: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
8: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

0: Негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
1: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
0: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
4: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
5: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не

0: догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
1: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
2: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
3: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
4: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
5: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
8: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
6: Например, в рыбе паутинке эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
9: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
6: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
10: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клейформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
6: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
11: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
12: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные там фолианты издают, а...
11: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
13: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
11: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
14: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
11: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
14: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
11: Заявление Гигина очень созвучно с советской идеологией, когда радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты. Угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов на радиосигнал.
11: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
8: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
15: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
15: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше 264. Среди тех, кто сдавал русский, число стобальников, наоборот, выросло с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
16: «Облако».
17: «Диван».
16: «Конь».
18: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
19: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
21: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
11: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
22: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
11: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
22: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
11: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
17: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
16: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
17: Но это совсем немного.
16: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
17: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
16: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
17: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
16: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
17: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
16: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
17: Так. И что предлагают?
16: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
17: Подожди, 6% на 15 лет?
16: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
17: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
16: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
17: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
16: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
17: Это звучит красиво, да?
16: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
17: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
16: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
17: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
0: Давай.
17: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
0: Интересное сравнение.
17: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
0: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
17: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
0: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
17: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
0: А в регионах?
17: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
0: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
17: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
0: Налоги, зарплаты персоналу.
17: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
0: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
17: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
17: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
17: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
17: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
17: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
17: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос – почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
17: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
17: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
17: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
17: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
17: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров. Нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
17: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
17: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
17: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
17: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
17: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
17: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
17: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
17: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
17: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
17: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
17: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
17: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
17: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
17: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
17: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
17: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
17: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
17: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
17: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
17: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь сотую долю процента.
17: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
17: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
17: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
17: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
17: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
17: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
17: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
17: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
17: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина скована регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
17: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
17: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
17: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
17: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
17: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
17: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
17: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
17: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
17: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
17: До свидания.
7: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
1: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
6: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Беларусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
2: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
20: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
2: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
20: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
6: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
1: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
6: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: «Мамы говорят» на радиосигнал.
23: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
3: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
23: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного: фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
4: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
23: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
5: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
23: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
24: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
9: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
24: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
24: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
24: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
11: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
8: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
10: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
12: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
11: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
13: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
23: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
14: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
15: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
14: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
15: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, но все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
14: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
15: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
14: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками.
9: Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
9: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
16: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки

0: Именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
1: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
1: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
2: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
0: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
3: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
6: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
5: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались с пути и простаивали 1,5–2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
7: Ничего нового и в этом

0: этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», — отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
7: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя 3 класса 1 разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
1: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
8: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3500-4000 рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
1: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
9: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
1: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
10: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека». А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
1: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
1: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
1: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
11: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть, не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
1: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляский Марцин Козак.
4: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
3: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
13: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
3: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
14: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
3: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
12: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
15: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
1: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
1: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
4: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
3: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
17: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
18: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
19: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
3: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
20: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
3: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
20: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
3: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
20: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
20: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
22: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
21: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
22: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
21: Логично, да.
22: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
21: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
22: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
21: Страх упущенной выгоды.
22: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
21: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
22: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
21: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
22: Логично.
21: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
22: Угу.
21: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
22: Ну смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
21: Налог на ликвидность?
22: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
6: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
22: Совершенно верно.
6: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
22: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
6: Так.
22: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
6: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
22: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
6: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
22: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
6: За концепцию?
22: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
6: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
22: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
6: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
22: Ну, так многие думают.
6: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
22: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
6: Ага.
22: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
6: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
22: Это классическая иллюзия.
6: Да ладно?
22: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
6: Почему?
22: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
6: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
22: Да-да.
6: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
22: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
6: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
22: Да, разрыв колоссальный.
6: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
22: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
6: Ага.
22: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
6: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
22: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
6: Да, я помню те цены.
22: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
6: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
22: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
6: То есть нельзя быстро построить много квартир?
22: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
6: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
22: Да, именно так.
6: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
22: Совершенно верно.
6: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
22: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
6: Да уж.
22: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
6: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
22: Ох да.
6: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
22: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
6: Там же жесткие условия.
22: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
6: Ага.
22: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
6: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
22: Откажут 100%.
6: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
22: Выглядит красиво, согласен.
6: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
22: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
6: Так.
22: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
6: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
22: Да.
6: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
22: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
6: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
22: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
6: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
22: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
6: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
22: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
6: Которые просто пытаются спасти деньги.
22: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
6: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
22: Именно.
6: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
22: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
6: Всего 3-4%?
22: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
6: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
22: Обязательно.
6: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
7: Окей.
6: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
22: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
6: Да, что делать-то?
22: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
6: Дорожает земля.
22: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
6: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
22: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
6: И тогда дефицит станет еще острее.
22: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
6: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
22: Угу.
6: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
22: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
6: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
22: Точно.
6: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
22: В каком смысле?
6: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
22: О каком именно вопросе речь?
6: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
22: Так...
6: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
22: Ого, глубоко копаешь.
6: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка, пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
7: Какой?
6: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
7: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
6: Да, есть такое.
7: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
6: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
7: Всем пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
8: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
23: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
1: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
23: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
1: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
3: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
9: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
3: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил

0: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
1: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
4: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
3: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». И за последние разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
5: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
3: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
6: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
3: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
7: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
3: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в

0: ящик, нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
1: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
2: Шмат хто не дожыве с такой медицинай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
3: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
4: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
6: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
7: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
6: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
7: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
6: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
5: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
6: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Тред на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
9: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
6: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
9: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
6: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
6: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Важный сигнал.
6: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
11: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
6: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
11: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
6: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
12: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
6: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
12: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
6: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
13: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
0: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
14: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
0: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
15: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
0: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
16: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
0: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
17: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
0: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
0: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
18: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
0: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами и стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
19: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
0: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
20: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
21: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
22: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
0: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
3: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
23: Ага, живописная картина.
3: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
23: Учения идут, все стандартно.
3: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
23: Ого! Тот самый из Чернобыля.
3: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
23: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
3: Беспрецедентное скопление техники.
23: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
3: То есть?
23: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
3: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
23: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
3: И это создает такое гравитационное поле.
23: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
3: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
23: Если маневры перерастают в реальное наступление...
3: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
23: Угу.
3: Я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
23: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
3: Поставки западного оружия?
23: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
3: Статус территории меняется?
23: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
3: И это ведь не просто галочка в международных документах.
23: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
24: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
23: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
24: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
23: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
24: В кранах пропадает вода.
23: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
24: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
23: Начнется тотальная паника.
24: Да.
3: Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
23: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
3: Это моментальная смерть региональной экономики.
23: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
3: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
23: Угу.
3: Этот двигатель глохнет.
23: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
3: Армия забирает все необходимое.
23: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
3: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
23: А вывести его не может.
3: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
23: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
3: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
23: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
3: Банкоматы пустеют за часы.
23: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
3: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
23: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
3: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
23: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
3: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
23: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
3: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
23: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
3: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
23: Именно.
3: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
23: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
3: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
23: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
3: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
23: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
3: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
23: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
3: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
23: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
3: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
23: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
3: Вводится строжайшая цензура.
23: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
3: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
23: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе, сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
3: Социальные связи разрушаются.
23: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
3: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
23: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
3: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
23: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
3: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
23: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
3: Например?
23: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
3: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
23: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
3: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
23: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
3: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
23: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
3: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
23: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
3: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
23: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
3: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
23: Но это не так.
3: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
23: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
3: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
23: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
3: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
23: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
3: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
23: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
3: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
23: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
3: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
23: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
3: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
23: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
3: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
23: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
3: Дожди смывают все это в реки.
23: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
3: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
23: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
3: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
23: Угу.
3: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
23: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
3: Ты про международную репутацию?
23: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
3: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
23: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
3: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение приложением сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
0: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
4: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
0: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
9: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
6: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
9: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
6: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
10: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
6: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
11: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
6: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
25: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
0: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточно

0: исследовано, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
4: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
5: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
9: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. То сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
10: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
11: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили?

0: Теле пиво из России и популярную рыбную закуску. С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
1: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
0: Например, в рыбе паутинке эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
2: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
0: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
3: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
0: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
6: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают, а...
5: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
7: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни. Просто выжигалось в Пинске по разным Майдана было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
5: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
8: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
5: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
8: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
5: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
5: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
1: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
0: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
9: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
0: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
9: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
0: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
10: «Облако».
11: «Диван».
10: «Конь».
12: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
0: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
13: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
0: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
11: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
15: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
16: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
16: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
17: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
14: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
17: Но это совсем немного.
14: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
17: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
14: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
17: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
14: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
17: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
14: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
17: Так. И что предлагают?
14: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
17: Подожди, 6% на 15 лет?
14: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
17: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
14: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
17: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
14: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
17: Это звучит красиво, да?
14: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
17: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
14: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
17: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
14: Давай.
17: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
14: Интересное сравнение.
17: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
14: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
17: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
14: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
17: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
14: А в регионах?
17: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
14: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
17: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
14: Налоги, зарплаты персоналу.
17: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
14: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
17: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
14: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
17: Вот именно.
14: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
17: Какой?
14: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
17: Цифра действительно огромная.
14: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
17: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
14: В смысле?
17: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
14: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
17: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
14: А в чем истинная причина?
17: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
14: Ну, видимо, негде или незачем.
17: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
14: То есть проблема в отсутствии впечатлений?
17: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
14: Нет вечерней экономики.
17: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
14: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
17: Да.
14: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
17: Иностранцы.
14: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
17: Так, давай посмотрим на цифры.
14: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
17: Угу. А в санаториях какая доля?
14: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
17: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
14: В каком смысле?
17: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
14: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
17: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
14: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
17: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
14: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
17: Что тогда произошло?
14: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
17: Казалось бы, мелкая административная деталь.
14: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
17: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
14: Сел в машину и на отдыхе.
17: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
14: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране,
17: тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
14: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
17: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
14: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
17: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
14: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
17: Удар по механизму продаж.
14: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
17: Без Букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
14: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
17: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
14: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
17: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
14: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
17: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
14: Достаточно привлечь сотую долю процента.
17: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
14: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
17: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
14: И цифровая среда.
17: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
14: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
17: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
14: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
17: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
14: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
17: Создается коммерческое предприятие.
14: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
17: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
14: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
17: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
14: Какое?
17: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
14: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
17: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
14: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
17: Точно.
14: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
17: Оптимистичный и инерционный.
14: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатления, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
17: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
14: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
17: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
14: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
17: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
14: Да.
17: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
14: В каком плане?
17: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
14: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
17: Вот именно. Его мотивы иррациональны, Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
14: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
17: До свидания.
11: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
18: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
0: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
19: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
20: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
19: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
20: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
0: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
18: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
0: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: «Мамы говорят» на радиосигнал.
5: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
21: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
5: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
22: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
5: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
18: чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому, что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
5: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
2: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
0: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
2: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
2: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
2: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
5: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
6: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
7: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
23: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
5: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
24: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
5: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Беларусью, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
0: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
4: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
0: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
4: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
0: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
4: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
0: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
8: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
0: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
9: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
18: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
1: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации

0: к вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
3: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
2: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались с пути и простаивали 1,5–2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
4: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
2: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги.

0: недели. Важный сигнал.
1: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
2: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
1: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
3: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
3: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
4: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
5: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
6: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
5: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
7: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3,5-4 тысячи рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
5: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
8: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
5: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
9: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
5: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
3: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
5: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
3: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
5: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
10: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
5: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
2: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
1: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
11: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
1: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
12: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине, организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппенинг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Можейко.
9: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
5: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
5: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
2: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
1: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
14: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
15: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
16: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
1: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
17: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом нет хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
1: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
17: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
1: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
2: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
2: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
17: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
17: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
19: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
18: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
19: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
18: Логично, да.
19: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
18: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
19: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
18: Страх упущенной выгоды.
19: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
18: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
19: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
18: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
19: Логично.
18: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
19: Угу.
18: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
19: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
18: Налог на ликвидность?
19: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
18: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
19: Совершенно верно.
18: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
19: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
18: Так.
19: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
18: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
19: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
18: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
19: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
18: За концепцию?
19: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
18: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
19: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
18: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
19: Ну, так многие и думают.
18: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
19: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
18: Ага.
19: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
18: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
19: Это классическая иллюзия.
18: Да ладно?
19: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
18: Почему?
19: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
18: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
19: Да-да.
18: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
19: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
18: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
19: Да. Разрыв колоссальный.
18: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
19: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
18: Ага.
19: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
18: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
19: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
18: Да, я помню те цены.
19: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
18: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
19: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
18: То есть нельзя быстро построить много квартир?
19: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
18: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
19: Да, именно так.
18: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
19: Совершенно верно.
18: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
19: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
18: Да уж.
19: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
18: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
19: Ох да.
18: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
19: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
18: Там же жесткие условия.
19: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
18: Ага.
19: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
18: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
19: Откажут 100%.
18: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
19: Выглядит красиво, согласен.
18: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
19: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
18: Так.
19: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
18: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
19: Да.
18: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
19: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
18: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
19: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
18: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
19: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
18: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
19: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
18: Которые просто пытаются спасти деньги.
19: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
18: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
19: Именно.
18: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
19: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
18: Всего 3-4%?
19: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
18: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
19: Обязательно.
18: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
19: Окей.
18: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
19: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
18: Да, что делать-то?
19: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
18: Дорожает земля.
19: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
18: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
19: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
18: И тогда дефицит станет еще острее.
19: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
18: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
19: Угу.
18: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
19: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
18: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
19: Точно.
18: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
19: В каком смысле?
18: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
19: О каком именно вопросе речь?
18: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
19: Так...
18: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
19: Ого, глубоко копаешь.
18: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
19: Какой?
18: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
19: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
18: Да, есть такое.
19: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
18: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
19: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового, у перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
20: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
5: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
20: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
5: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
21: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
22: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
21: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
22: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
21: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
22: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
21: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
4: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
5: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьного.

0: чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
1: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем правда вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
2: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
1: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
0: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
1: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Медицина, как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
4: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
1: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
5: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
6: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024

0: 2015 года. И все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
1: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
2: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
5: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
4: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделие сделано из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весит около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
5: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
4: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
6: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
4: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Threads на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
7: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
4: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
7: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
4: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
8: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
4: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
7: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
4: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
7: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
4: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
9: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
4: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
9: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
4: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
10: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
2: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
11: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
2: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
12: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры.
4: Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
2: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и то, уже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
13: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
2: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
14: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
2: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
15: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
2: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
16: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные – даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
2: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
17: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
18: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
19: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
2: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
21: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
2: Ага, живописная картина.
21: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
2: Ну, учения идут, все стандартно.
21: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
2: Ого! Тот самый из Чернобыля.
21: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
2: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
21: Беспрецедентное скопление техники.
2: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
21: То есть?
2: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
21: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
2: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
21: И это создает такое гравитационное поле.
2: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
21: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление?
21: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
21: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
21: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
21: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
21: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
20: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
20: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
20: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
20: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
20: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
20: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
20: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
20: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
20: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
20: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
20: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
20: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
20: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
20: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
21: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
21: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
21: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
21: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
21: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
21: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
21: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
21: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
21: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
21: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
21: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
21: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
21: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
21: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
21: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
21: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
21: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
21: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
21: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
21: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
21: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
21: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
21: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
21: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
21: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
21: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
21: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
21: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
21: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
21: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
21: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
21: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
21: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
21: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
21: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
21: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
21: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
21: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
1: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают, получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
2: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
1: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
2: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
6: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
4: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
6: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
4: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
4: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
8: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
4: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
22: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
2: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
22: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
2: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
6: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
4: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще

0: А теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
0: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
3: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
4: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
5: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
6: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
7: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
9: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
10: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли

0: ли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
1: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
0: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
4: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают, а...
3: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
5: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
3: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
6: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
3: Хмельницкие с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радивил в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радивила героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
6: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
3: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель Toyota совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
7: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
0: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
8: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
0: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
8: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
0: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
9: «Облако».
10: «Чего?»
9: «Конь».
11: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
0: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
12: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
0: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
14: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
3: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
9: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
3: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
9: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
3: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
13: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
10: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
13: Но это совсем немного.
10: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
13: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
10: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
13: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
10: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
13: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
10: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
13: Так, и что предлагают?
10: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
13: Подожди, 6% на 15 лет?
10: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
13: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
10: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
13: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
10: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
13: Это звучит красиво, да?
10: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
13: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
10: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
13: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
10: Давай.
13: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
10: Интересное сравнение.
13: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
10: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
13: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
10: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
13: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
10: А в регионах?
13: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
10: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
13: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или сто.
10: Налоги, зарплаты персоналу.
13: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
10: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
13: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
10: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
13: Вот именно.
10: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
13: Какой?
10: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
13: Цифра действительно огромная.
10: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
13: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
10: В смысле?
13: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
10: Возникает резонный вопрос «почему?». Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
13: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
10: А в чем истинная причина?
13: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
10: Ну, видимо, негде или незачем.
13: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
10: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
13: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
10: Нет вечерней экономики.
13: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров. Нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
10: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
13: Да.
10: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
13: Иностранцы.
10: Точнее, практически один-единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
13: Так, давай посмотрим на цифры.
10: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
13: Угу. А в санаториях какая доля?
10: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
13: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
10: В каком смысле?
13: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
10: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
13: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
10: Ино, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
13: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
10: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
13: Что тогда произошло?
10: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
13: Казалось бы, мелкая административная деталь.
10: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
13: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
10: Сел в машину и на отдыхе.
13: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
10: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
13: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
10: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
13: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
10: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
13: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
10: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
13: Удар по механизму продаж.
10: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
13: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
10: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
13: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
10: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
13: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
10: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
13: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
10: Достаточно привлечь сотую долю процента.
13: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
10: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
13: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
10: И цифровая среда.
13: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
10: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
13: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
10: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
13: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
10: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
13: Создается коммерческое предприятие.
10: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
13: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
10: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
13: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
10: Какое?
13: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
10: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
13: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
10: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
13: Точно.
10: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
13: Оптимистичный и инерционный.
10: Да. Первый сценарий реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
13: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
10: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
13: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
10: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
13: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
10: Да.
13: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
10: В каком плане?
13: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
10: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
13: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
10: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
13: До свидания.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
16: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
15: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
17: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
18: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
17: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
18: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
15: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
16: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
15: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
19: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
3: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
20: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
3: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
21: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
3: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал Главные итоги недели. Важный сигнал.
15: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
1: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
15: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
1: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
15: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
15: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
1: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
15: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
4: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
22: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
5: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
3: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
6: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
3: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
7: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
15: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
7: И очень все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит. Это сейчас.
15: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
7: в балансе Сининского рая, по мне, никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
15: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами балкона. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Важный сигнал.
15: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
11: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
15: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
12: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
15: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
12: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
15: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
23: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
15: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
24: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
15: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
3: стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
0: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там...

0: 45 минут.
1: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались с пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
2: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
5: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
4: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.

0: Это первая причина. Вторая причина. Народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
5: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
4: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
6: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3500-4000 рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
4: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
7: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
4: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
8: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку». Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену, и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
4: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
0: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
0: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
9: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
10: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
1: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
11: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
1: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
12: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар, женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
13: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
4: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
14: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
4: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
15: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
1: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
16: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
17: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
18: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
1: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
19: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
1: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
19: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
1: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Отпускной сезон под вопросом. Белжде все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
15: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время Белжде регулярно задерживает поезда.
15: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
19: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
19: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
20: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
20: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
20: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
20: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
20: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
20: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
20: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
20: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
20: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
20: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
20: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
20: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
20: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
20: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
20: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
20: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие и думают.
20: Найти хороший новый дом – подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
20: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
20: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
20: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
20: Почему?
21: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
20: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
20: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
20: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да, разрыв колоссальный.
20: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
20: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
20: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
20: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
20: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
20: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
20: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
20: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
20: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
20: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
20: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
20: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
20: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
20: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
20: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
20: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
20: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
20: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
20: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
21: Да.
20: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
20: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
20: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
20: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
20: Которые просто пытаются спасти деньги.
21: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
20: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
21: Именно.
20: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
21: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
20: Всего 3-4%?
21: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
20: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
21: Обязательно.
20: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
21: Окей.
20: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
21: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
20: Да, что делать-то?
21: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
20: Дорожает земля.
21: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
20: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
21: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
20: И тогда дефицит станет еще острее.
21: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
20: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
21: Угу.
20: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
21: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
20: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
21: Точно.
20: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
21: В каком смысле?
20: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах. Или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
21: О каком именно вопросе речь?
20: Ну смотри. Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
21: так.
20: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
21: Ого, глубоко копаешь.
20: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
21: Какой?
20: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
21: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
20: Да, есть такое.
21: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
20: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
21: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
4: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
5: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
4: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
6: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
2: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
6: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
2: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
6: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
2: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на Радио Сигнал.
4: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
22: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
4: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
23: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
4: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
0: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
4: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
23: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копить.

0: В следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
2: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
3: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
4: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
5: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
6: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
7: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
6: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделие сделано из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весит около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
7: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города.

0: России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
1: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
2: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: По данным ООН, только за первые три года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЭЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
4: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
1: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
4: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
1: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
5: Глазированный сырок – это молочный продукт. А значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
1: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
6: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
1: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
6: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
1: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
7: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
1: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
7: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
1: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях. Потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке. И вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
11: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и то, уже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
12: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
13: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
14: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
15: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
16: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
17: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
18: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет!
20: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
21: Ага, живописная картина.
20: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
21: Ну, учения идут, все стандартно.
20: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
21: Ого! Тот самый из Чернобыля.
20: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
21: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
20: Беспрецедентное скопление техники.
21: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
20: То есть?
21: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
20: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
21: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
20: И это создает такое гравитационное поле.
21: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
20: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
21: Если маневры перерастают в реальное наступление...
20: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
21: Угу.
20: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
21: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
20: А, поставки западного оружия?
21: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
20: Статус территории меняется?
21: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
20: И это ведь не просто галочка в международных документах.
21: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
22: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
21: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
22: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
21: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
22: В кранах пропадает вода.
21: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
22: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
21: Начнется тотальная паника.
22: Да.
20: Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
21: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
20: Это моментальная смерть региональной экономики.
21: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
20: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
21: Угу.
20: Этот двигатель глохнет.
21: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
20: Армия забирает все необходимое.
21: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
20: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
21: А вывести его не может.
20: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
21: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
20: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
21: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
20: Банкоматы пустеют за часы.
21: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
20: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
21: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
20: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
21: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
20: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
21: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
20: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
21: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
20: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
21: Именно.
20: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
21: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
20: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
21: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
20: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
21: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
20: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
21: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
20: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
21: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
20: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
21: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
20: Вводится строжайшая цензура.
21: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
20: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
21: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе, сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
20: Социальные связи разрушаются.
21: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
20: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
21: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
20: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
21: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
20: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
21: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
20: Например?
21: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
20: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
21: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
20: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
21: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
20: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
21: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
20: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
21: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходит в руки российских силовиков.
20: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
21: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
20: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
21: Но это не так.
20: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
21: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
20: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
21: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
20: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
21: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
20: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
21: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
20: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
21: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
20: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
21: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
20: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
21: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
20: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
21: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
20: Дожди смывают все это в реки.
21: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
20: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
21: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
20: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
21: Угу.
20: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
21: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
20: Ты про международную репутацию.
21: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
20: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
21: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
20: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение подключением сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
0: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
2: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
0: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Зеленский дал Лукашенко неделю. Если он не отключит эту технику, это сделает Украина. О чем речь?
4: У него сьогодні на відповідно на його вишках є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку.
1: Так Владимир Зеленский отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который заявил, что переборщил со словами в адрес президента Украины и заверил, что Беларусь никогда не вступит в войну против Киева.
5: Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
19: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси.
1: Зеленский заявил, что Минск продолжает помогать российской армии. Мол, на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов, в том числе по украинским объектам энергетики. Он дал Лукашенко неделю на отключение этого оборудования.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює.
1: Позже в другом своем интервью Зеленский добавил, что уже передавал эти предупреждения президенту Лукашенко не публично.
4: На рівні розвиток і військових Білорусь, на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаєш, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
1: После этого заявления появилось обращение министра обороны Белоруссии. Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко видит сигналы официального Киева. По его словам, Минск давно определил свою стратегию. Она заключается в том, чтобы не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность белорусских граждан. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хоккейный клуб «Динамо Минск» – это главный идеологический проект страны.
5: Минское «Динамо» в хоккей, ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало. Вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. Какое там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени. Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
7: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
6: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
6: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
10: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
6: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о контрольно-надзорной деятельности и ее улучшении.
5: Как многие яркие представители нашего бизнес-сообщества, как модно сегодня их называть, отдельные члены правительства и прочие товарищи ребром ставят вопрос об упорядочении, читай, отсутствии, чтобы лучше не было, контрольной надзорной деятельности. Ну, контролеры как костка у роти, по-белорусски кажучи. В прошлом году мы рассматривали вопросы контрольно-надзорной деятельности. Специальное совещание по этому поводу проводили, помните. Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. А первоначальный вариант вроде бы у нас был, договорились доработать его. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем. И при том вносим, дополняем, изменяем таким образом, что потом работать невозможно с этими документами.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
3: Лето.
11: Мосаме гарма.
3: Весна.
11: Бахар.
3: Осень.
11: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок.

0: что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
1: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
0: Абсолютно.
2: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
0: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
2: Угу.
0: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
2: И реакция Минска была просто моментальной, да.
0: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
2: Возникает огромный вопрос.
0: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
2: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
0: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
2: Это, наверное, где-то Ельский район, Наровлянский.
0: Да-да, Ельский, Наровлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
2: Обычные вышки?
0: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
2: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
0: Почему?
2: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура – это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
0: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта – это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
2: Логично.
0: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
2: Ага. То есть вся фишка именно в высоте.
0: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
2: Так.
0: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
2: Угу. Потому что кривизна земли и препятствия.
0: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
2: то появляется прямая видимость над лесами.
0: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
2: Угу. Подожди, но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
0: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
2: Давай.
0: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
2: Так.
0: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
2: Ух ты. В 3 раза.
0: Да. Но дальность – это только половина беды.
2: А вторая половина?
0: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
2: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
0: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
2: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
0: Ага.
2: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
0: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
2: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
0: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
2: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
0: И задержку в 0,8 секунды.
2: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар,

0: Удар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
1: Или уводит его за холм.
2: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
1: И тут возникает очень закономерный вопрос.
0: Какой?
1: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
0: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
1: Расскажи.
0: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
1: Ну да, они же распределяют частоты.
0: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией. И профильное министерство об этом даже не знает.
1: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
0: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
1: То есть?
0: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
1: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
0: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
1: Как просто.
0: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
1: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
0: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
1: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
0: Угу.
1: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
0: А оборудование висит.
1: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
0: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
1: Звучит пугающе.
0: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
1: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
0: У них же дальность под 1000 километров.
1: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
0: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
1: А здесь 45.
0: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
1: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
0: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
1: И для них есть другая тактика.
0: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
1: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
0: Почему?
1: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
0: Картинка пропадает, и все?
1: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
0: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
1: Он может просто бросить пульт.
0: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
1: Да.
0: Но слушай, есть же еще более простая тактика, менее зрелищная.
1: Зачем бить саму вышку?
0: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
1: Удары по трансформаторным подстанциям.
0: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
1: Но у вышек же есть аккумуляторы.
0: Есть. Но их хватает часа на 4, максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
1: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
0: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
1: Расскажи.
0: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
1: Так.
0: И сколько стоит одна ракета?
1: Примерно 60 тысяч долларов.
0: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
1: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч — это...
0: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
1: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
0: Давай.
1: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
0: Статус нейтралитета и все такое.
1: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
0: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
1: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
0: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
1: Но на Западе это просто проигнорировали.
0: Потому что есть исторические прецеденты.
1: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
0: Да-да-да.
1: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
0: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
1: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
0: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
1: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
0: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
1: Они теряют этот щит нейтралитета.
0: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
1: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
0: Но!
1: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
0: Да? Вот это самое страшное.
1: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
0: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
1: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
0: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
1: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
0: А что?
1: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
0: А если лето сухо?
1: Моментальное возгорание целых улиц.
0: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
1: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
0: Да.
1: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
0: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами.
1: Российские операторы дронов.
0: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
1: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
0: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
1: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
0: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
1: Из налогов тех самых людей.
0: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
1: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
3: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установят систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
1: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Штрафы за плохую связь. Когда в Беларуси появится нормальная мобильная сеть на дачах и в деревнях?
9: С 19 июня начали действовать жесткие штрафы для мобильных операторов за плохую связь. Максимальное наказание – до 45 тысяч рублей или 1000 базовых величин. Контролировать качество сети и при необходимости подавать на оператора в суд будет инспекция по электросвязи.
8: Об этом нововведении редакции сообщил экономист Игорь Боровик. По его словам, речь в первую очередь идет о деревнях, малых населенных пунктах, дачных поселках и железной дороге. То есть власти обещают закрыть именно проблемные зоны, говорит Боровик.
9: По крайней мере, обещают, что до конца текущего года качественная мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с численностью от 50 человек. В 2027 году стабильное покрытие должно быть обеспечено на всех республиканских дорогах. В 2028 году связь должна дойти до малых сел и деревень от 25 жителей. В 2029 году интернет и мобильная связь должны работать без прерываний на железных дорогах и в поездах. К 2030 году сотовая связь должна покрывать 98% территории Беларуси.
8: Белорусы уже давно просят заняться этим вопросом. За городом, на дачах и в деревнях проблемы со связью постоянные. Телефон ловит только у окна, интернет пропадает во время дождя. А иногда, чтобы отправить сообщение, приходится выходить на улицу или искать то самое место во дворе.
10: На даче связь появляется только на втором этаже. И только если телефон положить на подоконник. Потом начинаются танцы с бубнами. А если экстренный вопрос? Даже скорую не вызвать.
11: В деревне живут пожилые родители. Когда связь пропадает, ты даже не можешь нормально дозвониться и узнать, все ли в порядке. Постоянные нервы и переживания.
8: Однако специалисты по телекоммуникациям в хорошую, на первый взгляд, новость добавили ложку дегтя. Чтобы связь появилась там, где ее годами не было, нужны базовые станции, оборудование, специалисты и деньги.
12: Штраф – это кнут, но сеть от него сама не построится. Чтобы обеспечить нормальную связь в деревнях, на дачах, вдоль дорог и железной дороги, нужно ставить новые вышки, модернизировать оборудование, тянуть энергоснабжение, решать вопросы с землей и обслуживанием. Это дорого и не всегда выгодно оператору. Потому что в маленькой деревне может жить десяток человек, а расходы на инфраструктуру почти такие же, как для более крупного населенного пункта. Поэтому государство может требовать покрытия. Но вопрос в том, кто в итоге оплатит эту модернизацию.
8: По словам эксперта, если операторов начнут жестко штрафовать, они точно переложат часть расходов на абонентов через тарифы, платные услуги или менее выгодные условия. То есть пострадают снова кошельки обычных белорусов, а вот связь в деревнях далеко не факт, что появится. Как говорится, обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Докатились до ручки. В Бобруйске в магазинах нашли целую партию хлеба с червями.
13: Это батон, купленный в Мартине. Вот. И на нем ползает вот эта дичь. И это не на одном. Вот еще.
8: Такое видео опубликовала жительница Бобруйска. Женщина купила батон «Домочай», но после того, как открыла упаковку, ужаснулась. Хлеб был просто усыпан червяками.
13: Вон там еще. Сейчас. Где он? Вот он. Вот еще.
14: Потеряла качество.
13: Вот. Вот еще. Ну, то есть это что, это нормально? С учетом того, что я 2 куска уже съела. А, вот. На корочке. Вот еще один. Батон свежий, купленный вчера.
8: В комментариях к видео нашлось множество белорусов, которые столкнулись с подобной ситуацией. Например, житель все того же Бобруйска купил хлеб в магазине «Маяк», и он тоже оказался с червями.
15: Я разрезал и чуть сознание не потерял. Что это за натурпродукт такой? Требуем всем городам немедленной проверки санстанции всех поставщиков и производителей хлебобулочных изделий. А заодно и магазины проверьте. Может, это они нарушают правила хранения продуктов?
8: То, что появление насекомых или личинок в хлебе – это признак нарушения санитарных условий на одном из этапов – производства, хранения или перевозки, подтверждает врач Марина Жданович.
16: Если человек уже съел такой хлеб, паниковать не нужно, но за состоянием стоит понаблюдать. Главные риски – расстройство желудка, тошнота, рвота, диарея, аллергическая реакция. Особенно осторожными нужно быть детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни желудка или кишечника.
8: По словам эксперта, такой товар нельзя просто убрать с полки точечно. Нужно проверять всю партию, склад, поставщика и условия в магазине. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
17: Чего, 5 минут не годится?
18: Человечески можно было бы.
17: Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
14: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
19: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
14: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
20: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
21: Кто
20: скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
14: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк, Пензенской области, ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
22: Я и здесь был! Пусть у меня кисок, но я, блядь, ступил за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, катлавами, которые не могут за себя сказать.
14: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о трансграничном туризме с Российской Федерацией.
2: хотел еще раз подчеркнуть, вот наши совместные проекты с Российской Федерацией именно по трансграничному туризму. И вот те решения, которые были приняты на уровне руководства наших стран, последнее решение о нашем приграничном движении, малом приграничном движении, оно очевидно дает свой позитивный эффект. И чем больше мы будем принимать таких решений, тем больше взаимный турпоток между нашими странами будет увеличиться. Потому что и безусловно, в Российской Федерации с ее богатейшей историей, в Республике Беларусь, нам есть что показать друг другу. И сегодня цифры ежегодного увеличения туристического потока, они свидетельствуют о росте интереса у наших граждан к истории, культуре, традициям наших стран. И я в этом уверен, что эти положительные тенденции будут только нарастать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: На карандаше у разведки. Украина знает координаты каждого завода, который работает на российскую оборонку. Это заявил Зеленский.
18: Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, і яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
20: Такое заявление сделал Владимир Зеленский после недавней массированной атаки армии России по Украине. Ранее наличие на территории Беларуси специальных ретрансляторов, помогающих удаленно координировать полеты российских дронов, неоднократно писали и иностранные военные эксперты, и украинская разведка.
18: Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росії і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен.
20: Фактически Зеленский в очередной раз призвал официальный Минск отказаться от поддержки российской СВО, а также предупредил о возможных последствиях, если содействие российской армии продолжится. По данным западных разведок, свыше 500 белорусских промышленных предприятий так или иначе вовлечены в обеспечение российского ВПК и в выполнение военных заказов, комментирует военный аналитик Андрей Скоропят. По его словам, не последнюю роль здесь сыграло Министерство промышленности.
21: Именно Минпром продвигал поставки белорусских боеприпасов, прицелов, грузовиков и другой продукции для нужд российской армии. Более того, чиновники искали новые направления сотрудничества, предлагали незагруженные мощности предприятий и добивались расширения поставок. То есть речь шла не о пассивном наблюдении со стороны. Это была системная работа государства, которая помогала российскому военному производству. Наблюдатели не ищут новые контракты, не подключают министерства и не предлагают свои заводы для выполнения чужих военных заказов.
0: Одна из последних скандальных историй – завод «Легмаш», который длительное время считался проблемным и готовился к процедуре банкротства, отмечает Скоропят. С началом российской СВО на Украине там стали выпускать детали для российских реактивных снарядов, что дало предприятию резкий рост, позволило в полтора раза увеличить штат и расширить производство, но сделало «Легмаш» частью российской военной машины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
4: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
7: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Минске 42-летний борисовчанин украл у приятельницы сбережения, а спустя некоторое время пригласил ее на обед и расплатился частью этих же денег. Женщина обратилась в милицию после того, как заметила пропажу наличных из квартиры. Накануне у нее гостил знакомый из Борисова. По словам минчанки, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и пригласила мужчину, чтобы поговорить и отвлечься. Во время общения хозяйка показывала квартиру и предметы интерьера. Среди них и была декоративная шкатулка, в которой лежали деньги. Мужчина это заметил. Утром, когда женщина ушла в ванну, гость достал из шкатулки $100 и уехал домой. По дороге он обменял часть суммы в обменном пункте. Позже мужчина снова связался с подругой и предложил встретиться в кафе. За угощение борисовчанин расплатился теми самыми деньгами, которые ранее забрал из квартиры знакомой. Остальное, по данным милиции, потратил на себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На Витебщине наказали водителя, который неоднократно пренебрегал правилами дорожного движения. Мотоциклист на Сузуки нарушал правила обгона, а также двигался на заднем колесе. Его нашли после того, как нарушения попали на камеры видеонаблюдения. Лихачом оказался 28-летний житель Лиозна. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа и лишения права управления на год. Через несколько дней в Витебском районе был зафиксирован незарегистрированный Ямаха, разогнавшийся до 217 км в час. Выяснилось, что им управлял тот же водитель. На него составлены административные материалы, а транспортное средство, одолженное у знакомого, помещено на охраняемую стоянку. Оперативники при силовой поддержке ОМОНа ликвидировали мини-завод по нелегальному производству самогона, который действовал в Молодечнинском районе. На след нарушителя правоохранители вышли по наводке местного участкового, который получил информацию о фактах изготовления самогона для продажи. Во время рейда они обнаружили в сарае 38-летнего жителя деревни Вязовец самогонный аппарат, более 5 тонн браги и около 400 литров готового продукта. Кроме того, в деревне Насилова сотрудники милиции обнаружили в автомобиле на участке 42-летнего сельчанина полимерной емкостью общим объемом 420 литров, жидкостью, имеющей характерный запах спиртосодержащей жидкости домашнего производства. Подозрительный напиток направили на экспертизу. Нарушителям грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
0: Хуже всех еврососеди. Беларусь опустилась на последнее место по расходам на медицину. Почти все граждане оплачивают сами. Беларусь на протяжении нескольких лет не просто входит в число европейских стран с самыми низкими показателями расходов на медицину, но и является главным аутсайдером всех подобных рейтингов. По данным последних масштабных исследований, госрасходы на сферу здравоохранения колеблются в пределах 4,6–6,6% ВВП. Белорусские показатели одни из самых низких не только по европейским, но и по региональным меркам, комментирует экономист Андрей Качелин.
5: Беларусь занимает последнее место в регионе по расходам на медицину, причем как в общем, так и в расчете на одного жителя. В 2023 году на медицину в Беларуси тратили 6,6% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 10,5%, а в той же Германии достигает 12,3%. В пересчете на одного жителя разница поражает еще больше. В Беларуси расходы на здравоохранение составляют около $2200 в год, с учетом паритета покупательной способности. Мы здесь хуже всех в регионе. В России этот показатель превышает $3200, в Латвии около $3000, в Польше почти $4000, в Литве более $4100.
0: То есть в Латвии госрасходы на медицину на одного жителя в полтора раза больше, чем в Беларуси, а в Польше и Литве почти в два раза больше. Недостаток государственного финансирования негативно сказывается и на доступности медпомощи для населения, и на ее качестве. Денег, поступающих на поддержку сферы здравоохранения из бюджета, не хватает на закупку современного оборудования, проверенных и эффективных лекарственных препаратов, и я уже не говорю о каких-то местных исследованиях и разработках, отмечает экономист.
5: Отличаются и государственные приоритеты. В Беларуси на здравоохранение направляется около 11,7% всех государственных расходов. В странах ОЭЦР, то есть развитых рыночных экономиках, в среднем это 15,1%. При этом около трети всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрывается не государством, а из карманов граждан и других негосударственных источников. Часть расходов на лекарства, диагностику и медицинские услуги фактически перекладывается на пациента.
0: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь попала в мировой рейтинг государств с самым высоким коэффициентом смертности. В стране только на начало 2024-го на 1000 человек приходилось чуть менее 19 тысяч смертей. К началу 2025 года смертность и вовсе вдвое превысила рождаемость. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами. И даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
6: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
14: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
9: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому, учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
14: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
10: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
14: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об усилении профилактической роли контроля.
23: Определились, что необходимо усилить профилактическую роль контроля. Профилактическую роль. Я хотел бы авторы вот этого постулата или посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это усилить профилактическую роль контроля. Как-то мы будем усиливать, Герасимов, что ли, будет усиливать профилактику. Ходить где-то там по полям, по селам, весям и городам и предупреждать всех, что нельзя нарушать то, нельзя нарушать это. Ну, хотелось бы знать, готовясь к этому совещанию, прочитав это, подумал, ну, везде мы так делаем. Везде мы прописываем это, профилактическую роль. По принципу, как мне предлагают, лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать. Ну, конечно же. Только как?
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: МТС лёг. Почему Беларусь заглушила популярного российского оператора мобильной связи? Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина может уничтожить ретрансляторы российских мобильных сетей в Гомельской и Брестской областях, если Беларусь не демонтирует их самостоятельно. По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующие сигналы, а теперь и решил выступить с публичным предупреждением.
11: Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
8: Вечером 21 июня появилась информация о том, что в приграничных с Украиной населенных пунктах полностью пропала связь российского оператора МТС. Как сообщил специалист по телеком-безопасности Егор Андрюшин, первые жалобы появились около 6 вечера в воскресенье.
12: Об этом писали массово местные жители, но на сегодня отсутствуют какие-либо официальные заявления от представителей МТС Беларусь. Подтверждений профильных ведомств о том, что работа оператора была остановлена, тоже нет. Официальные государственные органы Беларуси данные утверждения и последующие сообщения об отключении связи никак не комментировали. И это уже странно, так как если ничего не отключали, то почему бы об этом прямо не сказать? Какая-то неразбериха выходит.
8: Российское ЗЭД-сообщество уже успело отреагировать на новость об отключении в Беларуси МТС. Вот что пишет военкор-канал «Офицер на передовой».
13: После угроз Зеле о нанесении ударов по мнимым ретрансляторам для гераней в Беларуси, руководство республики приняло решение заглушить российского оператора мобильной связи МТС. Как там себя чувствуют наши кремлевские пенсионеры? Нашу страну уже дерет даже наш союзник Белоруссия. Сначала Лукашенко перезели и извиняется. Теперь это? А дальше что? Старые куколды.
8: Эксперты говорят, что для российских Z-каналов эта история стала еще одним поводом обвинить Минск в отсутствии лояльности. В военных кругах уже давно говорят о том, что Владимир Путин настаивает на более очевидном участии армии Беларуси в спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что прогресс «Динамо» Минск налицо, но не достигли того, что обещали.
23: То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. Президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами. И даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
2: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
1: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
3: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
1: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
4: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
1: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
0: Синий.
5: Нила.
0: Коричневый.
5: Бура.
0: Зеленый.
5: Сабз.
0: Оранжевый.
5: Наранджи.
0: Фиолетовый.
5: Джамуни.
0: Красный.
5: Сурх.
0: Белый.
5: Сафед.
0: Желтый.
5: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
8: Угу.
7: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
8: Стоп, подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
7: Абсолютно верно, да.
8: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
7: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
8: Mm.
7: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. А в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
8: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же, не нулевой баланс.
7: Ну да.
8: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
7: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
8: В чем именно?
7: Если перевести эти расходы в долю от ВВП,

0: обеспечения.
1: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
0: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
1: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, там, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
0: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
1: Ого!
0: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
1: Подожди, ну разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
0: Ну?
1: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
0: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
1: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
0: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
1: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
0: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
1: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
0: Точно.
1: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
0: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
1: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
0: Угу.
1: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
0: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
1: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
0: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
1: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
0: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
1: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, ну, механизм инвалидизации.
0: Вот именно.
1: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
0: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
1: Платную?
0: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
1: Кошмар.
0: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
1: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
0: Да.
1: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, не знаю, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
0: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
1: Жесть.
0: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
1: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
0: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
1: В смысле? Почему?
0: Причина банальна. Томограф сломан.
1: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
0: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
1: Ну да, тендеры.
0: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
1: Угу. И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
0: Естественно.
1: А там аппарат работает бесперебойно.
0: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых.

0: тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
1: Слушай, ну для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
0: Да.
1: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
0: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
1: Роды.
0: Подожди, платные роды?
1: Да. Индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1,5 до 3 с лишним тысяч рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
0: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
1: Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
0: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
1: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
0: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
1: То есть?
0: В регионах, таких как Климовичи или Луненец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
1: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
0: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
1: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать? Отделение парализуется?
0: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров. А пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
1: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
0: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
1: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
0: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
1: Угу.
0: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
1: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
0: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
1: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
0: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
1: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
0: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
1: Из-за санкций?
0: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
1: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
0: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
1: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
0: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
1: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
0: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
1: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
0: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
1: Серьезно?
0: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
1: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
0: Угу.
1: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
0: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
1: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
0: Да.
1: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
0: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
1: Куда?
0: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
1: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
0: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
1: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
0: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
1: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздние СССР.
0: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
1: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
0: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
1: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
0: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
4: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которым будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллиона долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в орган, ну, в союзное государство, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
2: Важный сигнал.
5: Разве есть что отмечать? В Смолевичах прошел пафосный концерт, приуроченный к началу Великой Отечественной. В той войне погибли миллионы белорусов. Кринж недели по-белорусски. В разных населенных пунктах Беларуси проходят праздничные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны. Так, в Смолевичах, которые одними из первых приняли на себя невероятный по масштабам и жестокости удар в 1941 году, прошел концерт с участием школьников. Позже активисты организовали автомобильный крестный ход.
6: Смолевичская земля, наш район, не сдался.
5: Белорусы в соцсетях недоумевают, цитата: «Простите, а что именно нужно праздновать? Начало одного из чернейших периодов Беларуси или народ чего-то не знает?» Давайте разбираться. Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года и продлившаяся более трех лет, признана самой масштабной и трагической белорусской истории, говорит историк Алексей Данута.
7: В этой войне, которая длилась 3 года, месяц и 6 дней, Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Знания и память об этих невосполнимых потерях передавались от поколения к поколению. Да, наши люди проявили невероятный подвиг, но здесь нечего праздновать. Это день скорби, ведь свобода и независимость стоила стольких жизней. И поверьте мне, ни один белорусский ветеран, участник или причастный к тем событиям не вспоминал те события с радостью. Для этих людей даже День Победы наполнен глубокой печалью и грустью, потому что они знают, какой ценой эта победа досталась. Вторжение немецко-фашистских захватчиков началось 22 июня, а уже к концу августа вся территория Беларуси находилась под оккупацией. Агрессоры начали реализовывать план ОСТ, предполагающий полное истребление или выселение значительной части населения тогдашней Беларуси.
5: Напомню, на территории БССР функционировало более 580 лагерей смерти, самый крупный – в Тростенце, где немецко-фашистскими захватчиками уничтожено свыше 206 тысяч человек. Во время карательных операций белорусская земля буквально выжигалась. Подчистую уничтожались города и села. Таких деревень, как Хатынь, сожженных вместе с жителями, насчитывается более 9 тысяч. Кроме этого, действовало около 170 еврейских гетто, в которых умертвили не менее 600 тысяч человек. Белорусы внесли огромнейший вклад в победу. Только более 1 300 000 белорусов отвоевывали свободу на фронтах. А сколько людей противостояли агрессии на местах, принимали участие в партизанских движениях, говорит историк Данута.
7: 22 июня – скорбная дата в истории Беларуси. Это не заживающая рана, а не повод для песен и танцев. Война так или иначе оставила свой кровавый след практически в каждой белорусской семье. Белорусский народ, который хотел жить мирно и независимо, давал отпор сразу двум оккупантам – фашистской Германии и гнету СССР. Антисоветское сопротивление продолжалось до 1950-х годов. Ведь после победы над фашистами Сталин и советская власть продолжили уничтожать белорусов, вешая на них ярлыки коллаборантов, предателей, насильно переселяя вглубь СССР и итог этому всему – растерзанная, измученная страна, более 3 миллионов погибших и десятки тысяч искалеченных.
5: К сожалению, как и в Советском Союзе, сейчас нередко распространена эксплуатация темы ВОВ в политических, идеологических и других целях, отмечает историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник о положительной динамике в торговле с Питером.
8: У нас исторически традиционно каждый день мы в торговле с Санкт-Петербургом прирастаем. И динамика, если говорить по итогам 4 месяцев, она достаточно положительная. Мы практически сработали по товарообороту 110%, превысили отметку 800 миллионов. И сегодня просматриваем до конца года, что у нас динамика будет положительная сохраняться. Поэтому, скажем так, сотрудничество развивается достаточно неплохо в торговле, в культурных наших связях, отношениях, по проведению различного рода мероприятий. Осенью у нас запланировано проведение заседания Совета делового сотрудничества, которое возглавляет премьер-министр Республики Беларусь с нашей стороны и, соответственно, губернатор Санкт-Петербурга с российской. Поэтому в октябре планируем проведение такого значимого мероприятия в Беларуси в этом году. Если говорить про торговлю, да, мы этот проект начали год назад, так называемый проект «Белорусской деревни». На сегодняшний день при поддержке Минского молочного завода, торгового дома на территории Санкт-Петербурга мы этот проект реализуем. 4 магазина открыто сегодня в Москве. Это в торговой сети «Ашан». 4 магазина открыто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы до конца года также планируем масштабирование этого проекта в других регионах. Это город Архангельск. Сегодня рассматривается. Ведем переговоры с Республикой Коми и с нашими другими партнерами в Северо-Западном федеральном округе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
10: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
9: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
10: И какую реальную роль она играет в экономике.
9: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
10: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
9: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
10: Угу.
9: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
10: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
9: Бетонная плита.
10: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
9: Колоссально, это очень субъективно.
10: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
9: Растворяются.
10: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
9: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
10: То есть?
9: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
10: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
9: Невидимого.
10: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
9: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
10: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
9: Угу.
10: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
9: Чего именно?
10: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
9: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
10: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
9: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
10: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
9: начались бы протесты.
10: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
9: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
10: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
9: Так, и что с ним не так?
10: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
9: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
10: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
9: Слушаю.
10: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
9: Ну, это налог на потребление.
10: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
9: Угу.
10: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
9: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
10: Каким образом?
9: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
10: Бесплатно? Вы серьезно?
9: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
10: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
9: Вы берете очень узкую прослойку людей?
10: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
9: Да, ушла.
11: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
9: Почему сломан?
11: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
9: Но государство – это не просто поставщик услуг.
11: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
9: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
11: Я описываю реальность большинства работающих людей.
9: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
11: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
9: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
11: Давайте посмотрим.
9: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
9: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
9: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
9: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
9: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
9: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
10: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
9: Далеко не всегда они работают эффективнее.
10: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
9: Напомните.
10: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
9: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники — это какой-то отдельный способ траты?
10: Именно. Государственные расходы — это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
9: И он несет за это ответственность?
10: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
9: Но это утрирование.
10: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
9: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
10: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
9: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
10: Яма — это самый наглядный пример.
9: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
10: Частные университеты, гранты.
9: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
10: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
9: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
10: Вы недооцениваете венчурный капитал.
9: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
10: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
9: Так.
10: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
9: Ух, Маск — это отдельная история.
10: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
9: Да, но...
10: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут. а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
9: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
10: А разве это не так?
9: Но разве NASA, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
10: Они сильно оптимизировали технологии.
9: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
10: Хорошо, исторически – да.
9: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
10: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
9: Да, мы на Земле.
10: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
9: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
10: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
9: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
10: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
9: Чтобы получить больше прибыли.
10: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
9: Это незаконно.
10: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
9: Удушье.
11: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
10: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
9: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
10: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
9: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об отдаче от вложенных в спорт средств.
12: Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций на детский спорт. Скажу откровенно, если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня спорта в стране не было. Ну и вас бы не было, извините за это. Я этим самым хочу показать не то, что какие мы великие и многое сделали, а хочу показать то, что отдачи немного от этих вложений. У нас есть и, в общем-то, и неплохие результаты в отдельных видах спорта. И батут, и художественная гимнастика, и гребля, и байдарки, и каноэ.
13: и так далее. Ну, мы ждем победы в других видах спорта. Проблемы игровых видов спорта обсуждали мы неоднократно, я уже сказал, почему. Но ситуация особо не меняется, и вопросов остается очень много. Нужна отдача от тех средств, которые вкладываются в спорт. Я готов обсуждать и неравномерность вложений в отдельные виды спорта. Многие говорят, ну что там, все в хоккей идет или в футбол, а нам нет. Над этим тоже надо подумать.
2: Важный сигнал.
14: МТС лёг. Почему Беларусь заглушила популярного российского оператора мобильной связи? Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина может уничтожить ретрансляторы российских мобильных сетей в Гомельской и Брестской областях, если Беларусь не демонтирует их самостоятельно. По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующие сигналы, а теперь и решил выступить с публичным предупреждением.
15: Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
14: Вечером 21 июня появилась информация о том, что в приграничных с Украиной населенных пунктах полностью пропала связь российского оператора МТС. Как сообщил специалист по телеком-безопасности Егор Андрюшин, первые жалобы появились около 6 вечера в воскресенье.
16: Об этом писали массово местные жители, но на сегодня отсутствуют какие-либо официальные заявления от представителей МТС Беларусь. Подтверждений профильных ведомств о том, что работа оператора была остановлена, тоже нет. Официальные государственные органы Беларуси данные утверждения и последующие сообщения об отключении связи никак не комментировали. И это уже странно, так как если ничего не отключали, то почему бы об этом прямо не сказать? Какая-то неразбериха выходит.
14: Российское Z-сообщество уже успело отреагировать на новость об отключении в Беларуси МТС. Вот что пишет военкор-канал «Офицер на передовой».
17: После угроз Зеле о нанесении ударов по мнимым ретрансляторам для гераней в Белоруссии, руководство республики приняло решение заглушить российского оператора мобильной связи МТС. Как там себя чувствуют наши кремлевские пенсионеры? Нашу страну уже дерет даже наш союзник Белоруссия. Сначала Лукашенко перезели и извиняется. Теперь это? А дальше что? Старые куколды.
14: Эксперты говорят, что для российских Z-каналов эта история стала еще одним поводом обвинить Минск в отсутствии лояльности. В военных кругах уже давно говорят о том, что Владимир Путин настаивает на более очевидном участии армии Беларуси в спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой сбой допустила «Динамо Минск» и как преодолевать его последствия.
13: Поэтому детали... Я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это Динамо. И это у нас ну, самые-самые люди спортивные. Присаживайтесь. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую не в попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну, хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку. И обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, там с Акбарсом было, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде. Но надо двигаться вперед.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Штрафы за плохую связь. Когда в Беларуси появится нормальная мобильная сеть на дачах и в деревнях?
18: С 19 июня начали действовать жесткие штрафы для мобильных операторов за плохую связь. Максимальное наказание – до 45 тысяч рублей или 1000 базовых величин. Контролировать качество сети и при необходимости подавать на операторов в суд будет инспекция по электросвязи.
14: Об этом нововведении редакции сообщил экономист Игорь Боровик. По его словам, речь в первую очередь идет о деревнях, малых населенных пунктах, дачных поселках и железной дороге. То есть власти обещают закрыть именно проблемные зоны, говорит Боровик.
18: По крайней мере, обещают, что до конца текущего года качественная мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с численностью от 50 человек. В 2027 году стабильное покрытие должно быть обеспечено на всех республиканских дорогах. В 2028 году связь должна дойти до малых сел и деревень от 25 жителей. В 2029 году интернет и мобильная связь должны работать без прерываний на железных дорогах и в поездах. К 2030 году сотовая связь должна покрывать 98% территории Беларуси.
14: Белорусы уже давно просят заняться этим вопросом. За городом на дачах и в деревнях проблемы со связью постоянные. Телефон ловит только у окна, интернет пропадает во время дождя. А иногда, чтобы отправить сообщение, приходится выходить на улицу или искать то самое место во дворе.
19: На даче связь появляется только на втором этаже. И только если телефон положить на подоконник. Потом начинаются танцы с бубнами. А если экстренный вопрос? Даже скорую не вызвать.
20: В деревне живут пожилые родители. Когда связь пропадает, ты даже не можешь нормально дозвониться и узнать, все ли в порядке. Постоянные нервы и переживания.
14: Однако специалисты по телекоммуникациям в хорошую, на первый взгляд, новость добавили ложку дегтя. Чтобы связь появилась там, где ее годами не было, нужны базовые станции, оборудование, специалисты и деньги.
16: Штраф – это кнут, но сеть от него сама не построится. Чтобы обеспечить нормальную связь в деревнях, на дачах, вдоль дорог и железной дороги, нужно ставить новые вышки, модернизировать оборудование, тянуть энергоснабжение, решать вопросы с землей и обслуживанием. Это дорого и не всегда выгодно оператору, потому что в маленькой деревне может жить десяток человек, а расходы на инфраструктуру почти такие же, как для более крупного населенного пункта. Поэтому государство может требовать покрытия. Но вопрос в том, кто в итоге оплатит эту модернизацию.
14: По словам эксперта, если операторов начнут жестко штрафовать, они точно переложат часть расходов на абонентов через тарифы, платные услуги или менее выгодные условия. То есть пострадают снова кошельки обычных белорусов, а вот связь в деревнях далеко не факт, что появится. Как говорится, обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Жлобинском районе у двух местных жителей изъяли крупную партию запрещенных веществ. Подозреваемых установили сотрудники РОВД во время оперативно-розыскных мероприятий по факту незаконного оборота наркотиков. Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли более 100 объектов с веществами растительного происхождения. Для установления их состава были назначены судебные экспертизы. Согласно заключению эксперта Жлобинского межрайонного отдела ГКС, в пакетах, пакетиках и свертках оказалось марихуана. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. В Солигорске грузовик наехал на местного жителя. 24-летний водитель грузовой «Газель Next» двигался во дворе жилого дома на улице Козлова. В какой-то момент он совершил наезд на 54-летнего мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка. Жадный вор на Брещине похитил более 10 литров домашнего вина. Когда пропажу обнаружили, большая часть уже исчезла внутри виновника. 55-летний житель Ивановского района очень хотел выпить. Он знал, что у соседки есть домашнее вино. Когда ее не было дома, он пролез через окно и вынес несколько бутылок. Однако остановиться не смог. Вернулся и похитил в итоге 14 литров спиртного. Хозяйка обнаружила пропажу, как только вернулась. Догадалась, кто мог устроить исчезновение бутылок, и обратилась к соседу, чтобы тот все вернул. Однако тот смог отдать лишь малую часть добытого алкоголя. Возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Член Совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон Хабиб Абдуллаев о том, что ведущий технологический хаб для иностранных инвесторов в Узбекистане создан благодаря Беларуси.
1: Другой проект – это IT-парк. Кстати говоря, надо сказать, что когда создавался IT-парк, во многом использовался опыт Беларуси. Потому что Беларусь добилась впечатляющих успехов с точки зрения экспорта IT-услуг. Это вообще на постсоветском пространстве, наверное, уникальный случай. Такой, это Беларусь рекордсмен в этом смысле. И Узбекистан много воспринял, потому что был визит на высшем уровне в Минск. Это был еще, наверное, 18-й год, и вот тогда все это у нас начиналось. И сейчас IT-парк является одним из наиболее привлекательных, так сказать, таких хабов технологических для иностранных инвесторов. И это, кстати, белорусские компании там тоже представлены.
2: Важный сигнал.
14: Зеленский дал Лукашенко неделю. Если он не отключит эту технику, это сделает Украина. О чем речь?
21: У него сьогодні, на відповідно на його вишках є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку.
14: Так Владимир Зеленский отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который заявил, что переборщил со словами в адрес президента Украины и заверил, что Беларусь никогда не вступит в войну против Киева.
22: Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее. Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси.
14: Зеленский заявил, что Минск продолжает помогать российской армии. Мол, на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов, в том числе по украинским объектам энергетики. Он дал Лукашенко неделю на отключение этого оборудования.
21: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює.
14: Позже в другом своем интервью Зеленский добавил, что уже передавал эти предупреждения президенту Лукашенко не публично.
15: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
14: После этого заявления появилось обращение министра обороны Белоруссии. Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко видит сигналы официального Киева. По его словам, Минск давно определил свою стратегию. Она заключается в том, чтобы не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность белорусских граждан. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр культуры Марат Марков о совместной работе с российскими коллегами по продвижению национальных ценностей обеих стран.
0: Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 30-м году. И уже чтобы в 30-м году это событие произошло, чтобы было включено, вот эта вот совместная номинация была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И для наших стран, для обоих наших стран, это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы, конечно же, будем прилагать на протяжении вот этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена. Для нас это имеет значение, для нас это ценность. И, слава богу, здесь у нас нет никаких расхождений во взглядах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Ага, всем здравствуйте.
4: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
6: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
4: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
6: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
4: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
6: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
4: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
6: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
4: Угу.
6: Сейчас достиг

0: Смотрите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
1: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
0: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
1: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
0: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
1: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
0: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
1: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
0: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
1: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
0: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
1: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
0: Обещали, да. А по факту?
1: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
0: 36%. Это же колоссальный шок.
1: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
0: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
1: Просто по факту достижения определенного возраста человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
0: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
1: О да, любимый тезис.
0: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
1: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды, прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
0: А, то есть базовый фундамент?
1: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
0: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
1: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
0: Ниже которого начинается уже системная нищета.
1: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
0: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
1: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
0: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
1: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
0: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
1: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
0: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей.

0: В день.
1: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
0: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
1: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь — это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
0: Или просто поход в недорогую кофейню.
1: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
0: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
1: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость. Это режим жесткого выживания.
0: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
1: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
0: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
1: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
0: В 3 с лишним раза выше.
1: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
0: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
1: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
0: Льготы, субсидии.
1: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
0: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
1: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
0: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
1: Это как можно объяснить простыми словами?
0: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
1: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
0: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
1: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
0: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
1: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
0: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры. Это потерянные миллионы налогов.
1: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
0: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
1: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
0: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
1: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
0: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30 и 40-летних?
1: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
0: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
1: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
0: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официально распоряжение властей.
5: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
6: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
4: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение включили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
4: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
9: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
4: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: На карандаше у разведки. Украина знает координаты каждого завода, который работает на российскую оборонку. Это заявил Зеленский.
16: Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
15: Такое заявление сделал Владимир Зеленский после недавней массированной атаки армии России по Украине. Ранее наличие на территории Беларуси специальных ретрансляторов, помогающих удаленно координировать полеты российских дронов, неоднократно писали и иностранные военные эксперты, и украинская разведка.
16: Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росії і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень, травень постачання бензину з Білорусі в Росії зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен.
15: Фактически, Зеленский в очередной раз призвал официальный Минск отказаться от поддержки российской СВО, а также предупредил о возможных последствиях, если содействие российской армии продолжится. По данным западных разведок, свыше 500 белорусских промышленных предприятий так или иначе вовлечены в обеспечение российского ВПК и в выполнение военных заказов, комментирует военный аналитик Андрей Скоропят. По его словам, не последнюю роль здесь сыграло Министерство промышленности.
17: Именно Минпром продвигал поставки белорусских боеприпасов, прицелов, грузовиков и другой продукции для нужд российской армии. Более того, чиновники искали новые направления сотрудничества, предлагали незагруженные мощности предприятий и добивались расширения поставок. То есть речь шла не о пассивном наблюдении со стороны. Это была системная работа государства, которая помогала российскому военному производству. Наблюдатели не ищут новые контракты, не подключают министерства и не предлагают свои заводы для выполнения чужих военных заказов.
15: Одна из последних скандальных историй – завод «Легмаш», который длительное время считался проблемным и готовился к процедуре банкротства, отмечает Скоропят. С началом российской СВО на Украине там стали выпускать детали для российских реактивных снарядов, что дало предприятию резкий рост, позволило в полтора раза увеличить штат и расширить производство, но сделало «Легмаш» частью российской военной машины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Белстату такое и не снилось. Многодетная мать из Бреста решила выйти из декрета на работу. От зарплат женщина в шоке. 1000 рублей – красная цена.
18: А что вообще у нас происходит с зарплатами?
15: Таким вопросом задается мама троих сыновей из Бреста. У Екатерины заканчивается декретный отпуск, поэтому она решила проанализировать рынок труда в Беларуси, чтобы понять, выходить ли на старое место работы или пройти переподготовку, курсы, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую вакансию.
18: Везде пишут, что средняя заработная плата в Беларуси почти 3000 белорусских рублей.
19: Я вот думаю, может мне самой пойти поучиться, правда на кого?
18: Поэтому открываем сайт с вакансиями и ставим зарплату от 2000 белорусских рублей.
19: Монтажник 3000 белорусских рублей, каменщик, экономист, водитель, технолог. Кстати, технолог 3-4 тысячи белорусских рублей. Это вообще кто? Девочки, кто технолог, отзовитесь.
18: Ну я думаю, еще стоматологи хорошо зарабатывают, но почему-то на сайте я не увидела ни одной такой вакансии.
19: Девочки, делитесь с явками и паролями, где сейчас работаете, где хорошо платят. Мы заодно проверим, совпадает ли реальность с тем, что везде пишешь.
15: На просьбу Екатерины поделиться, так сказать, рыбными рабочими местами отозвались не только женщины, но и мужчины. В комментариях белорусы стали рассказывать о своих профессиях и без утайки делиться объемами обязанностей и размерами заработной платы. По всей Беларуси ЗП не особо. У меня жена в декрете, посмотрела на предложенные вакансии и решила развиваться удаленно, чтобы была возможность не выходить в найм, написал Вячеслав из Гродно.
20: В кадрах тебе на обещанные 3000 положат контракт, где будет прописано 1300. И это еще в лучшем случае. А так, брехня собачья, конечно же. В Беларуси эти 3000 редкие, как краснокнижный зверь. Для большинства населения 1500 – это максимум. И то с переработками и тому подобное. У жены, как у вас, педагогическое образование. Все, что у нас предлагают. Воспитатель на ставку за от 800 до 1000. Музрук – 600. Педагог-организатор – 993 рубля. Ну и продавцом за от 800 до 1100 еще можно. Вот и вся реальность. Да и страшно, что творится. Требования на работе зачастую завышенные. Приходят приходишь с работы вымотанный и не знаешь, как закрыть бюджетные дыры, а на вторую и третью работу просто нет сил и времени.
15: Брещанка Анастасия пишет, что в Брестской области найти работу с нормальной оплатой труда очень непросто.
1: А про высокие зарплаты в Брестской области я вообще молчу. Нет у нас высоких зарплат, а для женщин так тем более. Хорошо, если найдешь ЗПФ от 1500 до 2000. Но опять же, маленький ребенок равно больничное. Да и пристройство на хорошее место кого-то по знакомству никто не отменял. Рука руку моет на наших предприятиях. В продажах можно разве что попробовать заработать. Но там тоже разбежка в ЗП существенная – от 1500 до 3000. Только это очень тяжело – и морально, и физически. Плюс использование собственного авто в интересах компании. Во время больничного реально работать удаленно. Но все зависит от коммуникации и ассортимента, который продаешь. Но с детьми такая работа тоже не подходит. Потому что садик, школа и так далее.
15: В комментариях белорусы пришли к выводу, что женщине, которая хочет зарабатывать хотя бы 2000 рублей, нужно идти работать грузчиком, водителем или монтажником. А кто-то и вовсе пришел к выводу, что, цитата, «Белстат показывает, что мы живем в стране розовых единорогов, тогда как официальные зарплаты нищенские». А какая самая высоко и низко оплачиваемая работа в вашем населенном пункте? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, что прогресс «Динамо» Минск налицо, но не достигли того, что обещали.
22: То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Баскова-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. Президент, он на контроле. Ну и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4 или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете.

0: Радио Сигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Хуже всех еврососеди. Беларусь опустилась на последнее место по расходам на медицину. Почти все граждане оплачивают сами. Беларусь на протяжении нескольких лет не просто входит в число европейских стран с самыми низкими показателями расходов на медицину, но и является главным аутсайдером всех подобных рейтингов. По данным последних масштабных исследований, госрасходы на сферу здравоохранения колеблются в пределах 4,6–6,6% ВВП. Белорусские показатели одни из самых низких не только по европейским, но и по региональным меркам, комментирует экономист Андрей Качелин.
2: Беларусь занимает последнее место в регионе по расходам на медицину, причем как в общем, так и в расчете на одного жителя. В 2023 году на медицину в Беларуси тратили 6,6% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 10,5%, а в той же Германии достигает 12,3%. В пересчете на одного жителя разница поражает еще больше. В Беларуси расходы на здравоохранение составляют около $2200 в год, с учетом паритета покупательной способности. Мы здесь хуже всех в регионе. В России этот показатель превышает $3200, в Латвии около $3000, в Польше почти $4000, в Литве более $4100.
1: То есть в Латвии госрасходы на медицину на одного жителя в 1,5 раза больше, чем в Беларуси, а в Польше и Литве почти в 2 раза больше. Недостаток государственного финансирования негативно сказывается и на доступности медпомощи для населения, и на ее качестве. Денег, поступающих на поддержку сферы здравоохранения из бюджета, не хватает на закупку современного оборудования, проверенных и эффективных лекарственных препаратов. И я уже не говорю о каких-то местных исследованиях и разработках, отмечает экономист.
2: Отличаются и государственные приоритеты. В Беларуси на здравоохранение направляется около 11,7% всех государственных расходов. В странах ОЭЦР, то есть развитых рыночных экономиках, в среднем это 15,1%. При этом около трети всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрывается не государством, а из карманов граждан и других негосударственных источников. Часть расходов на лекарства, диагностику и медицинские услуги фактически перекладывается на пациента.
1: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь попала в мировой рейтинг государств с самым высоким коэффициентом смертности. В стране только на начало 2024-го на 1000 человек приходилось чуть менее 19 тысяч смертей. К началу 2025 года смертность и вовсе вдвое превысила рождаемость. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник о положительной динамике в торговле с Питером.
4: У нас исторически, традиционно, каждый день мы в торговле с Санкт-Петербургом прирастаем. И динамика, если говорить по итогам 4 месяцев, она достаточно положительная. Мы практически сработали по товарообороту 110%, превысили отметку 800 миллионов. И сегодня просматриваем до конца года, что у нас динамика будет положительная сохраняться. Поэтому, скажем так, сотрудничество развивается достаточно неплохо в торговле, в культурных наших связях, отношениях по проведению различного рода мероприятий. Осенью у нас запланировано проведение заседания Совета делового сотрудничества, которое возглавляет премьер-министр Республики Беларусь. С нашей стороны и, соответственно, губернатор Санкт-Петербурга с российской. Поэтому вот в октябре планируем проведение такого значимого мероприятия в Беларуси в этом году. Если говорить про торговлю, да, мы этот проект начали год назад, так называемый проект «Белорусской деревни». На сегодняшний день при поддержке Минского молочного завода, торгового дома на территории Санкт-Петербурга. Мы этот проект реализуем. 4 магазина открыто сегодня в Москве. Это в торговой сети «Ашан». 4 магазина открыты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы до конца года также планируем масштабирование этого проекта в других регионах. Это город Архангельск. Сегодня рассматривается. Ведем переговоры с Республикой Коми и с нашими другими партнерами в Северо-Западном федеральном округе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
6: 22 июня, город Владимир, час ночи.
7: Да, сдвинулись хочу.
6: Да, сдвинулись чуть-чуть.
7: Да.
6: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
5: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
8: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
5: В Лирской области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
9: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
5: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин в проки, сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
10: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
5: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
11: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
5: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
12: Блин, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
5: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает России ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Раз. разве есть что отмечать? В Смолевичах прошел пафосный концерт, приуроченный к началу Великой Отечественной. В той войне погибли миллионы белорусов. Кринж недели по-белорусски. В разных населенных пунктах Беларуси проходят праздничные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны. Так, в Смолевичах, которые одними из первых приняли на себя невероятный по масштабам и жестокости удар в 1941 году, прошел концерт с участием школьников. Позже активисты организовали автомобильный крестный ход.
13: Смолевичская земля, наш район, не сдался.
1: Белорусы в соцсетях недоумевают, цитата. «Простите, а что именно нужно праздновать? Начало одного из чернейших периодов Беларуси или народ чего-то не знает?» Давайте разбираться. Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года и продлившаяся более трех лет, признана самой масштабной и трагической белорусской истории, говорит историк Алексей Данута.
14: В этой войне, которая длилась 3 года, месяц и 6 дней, Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Знания и память об этих невосполнимых потерях передавались от поколения к поколению. Да, наши люди проявили невероятный подвиг, но здесь нечего праздновать. Это день скорби, ведь свобода и независимость стоила стольких жизней. И поверьте мне, ни один белорусский ветеран, участник или причастный к тем событиям не вспоминал те события с радостью. Для этих людей даже День Победы наполнен глубокой печалью и грустью, потому что они знают, какой ценой эта победа досталась. Вторжение немецко-фашистских захватчиков началось 22 июня, а уже к концу августа вся территория Беларуси находилась под оккупацией. Агрессоры начали реализовывать план ОСТ, предполагающий полное истребление или выселение значительной части населения тогдашней Беларуси.
1: Напомню, на территории БССР функционировало более 580 лагерей смерти, самый крупный – в Тростенце, где немецко-фашистскими захватчиками уничтожено свыше 206 тысяч человек. Во время карательных операций белорусская земля буквально выжигалась. Подчистую уничтожались города и села. Таких деревень, как Хатынь, сожженных вместе с жителями, насчитывается более 9 тысяч. Кроме этого, действовало около 170 еврейских гетто, в которых умертвили не менее 600 тысяч человек. Белорусы внесли огромнейший вклад в победу. Только более 1 300 000 белорусов отвоевывали свободу на фронтах. А сколько людей противостояли агрессии на местах, принимали участие в партизанских движениях, говорит историк Данута.
14: 22 июня – скорбная дата в истории Беларуси. Это не заживающая рана, а не повод для песен и танцев. Война так или иначе оставила свой кровавый след практически в каждой белорусской семье. Белорусский народ, который хотел жить мирно и независимо, давал отпор сразу двум оккупантам – фашистской Германии и гнету СССР. Антисоветское сопротивление продолжалось до 1950-х годов. Ведь после победы над фашистами Сталин и советская власть продолжили уничтожать белорусов, вешая на них ярлыки коллаборантов, предателей, насильно переселяя вглубь СССР, и итог этому всему – растерзанная, измученная страна, более 3 миллионов погибших и десятки тысяч искалеченных.
1: К сожалению, как и в Советском Союзе, сейчас нередко распространена эксплуатация темы ВОВ в политических, идеологических и других целях, отмечает историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
15: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
16: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
5: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
17: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
5: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
0: Синий.
18: Нила.
0: Коричневый.
18: Бура.
0: Зеленый.
18: Сабз.
0: Оранжевый.
18: Наранджи.
0: Фиолетовый.
18: Джамуни.
0: Красный.
18: Сурх.
0: Белый.
18: Сафед.
0: Желтый.
18: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Важный сигнал.
20: Зеленский дал Лукашенко неделю. Если он не отключит эту технику, это сделает Украина. О чем речь?
21: У него сьогодні на відповідно на його вишках є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути війни? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку.
20: Так Владимир Зеленский отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который заявил, что переборщил со словами в адрес президента Украины и заверил, что Беларусь никогда не вступит в войну против Киева.
2: Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее. Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси.
20: Зеленский заявил, что Минск продолжает помогать российской армии. Мол, на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов, в том числе по украинским объектам энергетики. Он дал Лукашенко неделю на отключение этого оборудования.
21: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює.
20: Позже в другом своем интервью Зеленский добавил, что уже передавал эти предупреждения президенту Лукашенко не публично.
3: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русським. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачають, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
20: После этого заявления появилось обращение министра обороны Белоруссии. Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко видит сигналы официального Киева. По его словам, Минск давно определил свою стратегию. Она заключается в том, чтобы не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность белорусских граждан. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хоккейный клуб «Динамо Минск» – это главный идеологический проект страны.
2: Минское «Динамо» в хоккей, ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало. Вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. Какое там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства.
5: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НФЗ в Тюмени. Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
4: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
5: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
5: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
7: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
5: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о контрольно-надзорной деятельности и ее улучшении.
2: Как многие яркие представители нашего бизнес-сообщества, как модно сегодня их называть, отдельные члены правительства и прочие товарищи ребром ставят вопрос об упорядочении, читай, отсутствии, чтобы лучше не было, контрольной надзорной деятельности. Ну, контролеры, как костка у роти, по-белорусски кажучи. В прошлом году мы рассматривали вопросы контрольно-надзорной деятельности. Специальное совещание по этому поводу проводили, помните. Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. А первоначальный вариант вроде бы у нас был, договорились доработать его. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем. И при том вносим, дополняем, изменяем таким образом, что потом работать невозможно с этими документами.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
8: Лето.
18: Мосаме гарма.
8: Весна.
18: Бахар.
8: Осень.
18: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
10: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
9: Абсолютно.
10: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
9: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
10: Угу.
9: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
10: И реакция Минска была просто моментальной, да.
9: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
10: Возникает огромный вопрос.
9: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко?

0: in life. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
1: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
0: Почему?
1: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура — это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
0: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта — это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
1: Логично.
0: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
1: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
0: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
1: Так.
0: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
1: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
0: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
1: то появляется прямая видимость над лесами.
0: Да. И вот эти коробочки на вышках — это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
1: Угу. Подожди. Но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
0: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
1: Давай.
0: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
1: Так.
0: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
1: Ух ты. В 3 раза.
0: Да. Но дальность — это только половина беды.
1: А вторая половина?
0: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
1: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
0: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
1: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда трон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
0: Ага.
1: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
0: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
1: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
0: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
1: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
0: И задержку в 0,8 секунды.
1: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
0: Или уводит его за холм.
1: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
0: И тут возникает очень закономерный вопрос.
1: Какой?
0: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
1: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
0: Расскажи.
1: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
0: Ну да, они же распределяют частоты.
1: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией. И профильное министерство об этом даже не знает.
0: Ничего себе. Ну, технически как это провернули в тайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
1: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
0: То есть?
1: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
0: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
1: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
0: Как просто.
1: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
0: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
1: 40 тысяч

0: тонн каждый месяц – это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
1: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
0: Угу.
1: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
0: А оборудование висит.
1: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
0: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
1: Звучит пугающе.
0: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
1: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
0: У них же дальность под 1000 километров.
1: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
0: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
1: А здесь 45.
0: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
1: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
0: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
1: И для них есть другая тактика.
0: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
1: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
0: Почему?
1: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
0: Картинка пропадает, и все?
1: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
0: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
1: Он может просто бросить пульт.
0: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
1: Да.
0: Но, слушай, есть же еще более простая тактика, менее зрелищная.
1: Зачем бить саму вышку?
0: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
1: Удары по трансформаторным подстанциям.
0: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
1: Но у вышек же есть аккумуляторы.
0: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
1: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
0: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
1: Расскажи.
0: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
1: Так.
0: И сколько стоит одна ракета?
1: Примерно 60 тысяч долларов.
0: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
1: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
0: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
1: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
0: Давай.
1: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
0: Статус нейтралитета и все такое.
1: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
0: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
1: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
0: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
1: Но на Западе это просто проигнорировали.
0: Потому что есть исторические прецеденты.
1: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
0: Да-да-да.
1: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
0: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
1: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
0: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
1: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
0: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
1: Они теряют этот щит нейтралитета.
0: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
1: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
0: Но
1: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
0: Да? Вот это самое страшное.
1: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
0: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
1: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
0: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки,
1: последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
0: А что?
1: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
0: А если лето сухо?
1: Моментальное возгорание целых улиц.
0: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
2: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
0: Да.
2: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
0: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами.
2: Российские операторы дронов.
0: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
2: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
0: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
2: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
0: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
2: Из налогов тех самых людей.
0: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
2: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
3: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
2: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Штрафы за плохую связь. Когда в Беларуси появится нормальная мобильная сеть на дачах и в деревнях?
9: С 19 июня начали действовать жесткие штрафы для мобильных операторов за плохую связь. Максимальное наказание – до 45 тысяч рублей или 1000 базовых величин. Контролировать качество сети и при необходимости подавать на оператора в суд будет инспекция по электросвязи.
8: Об этом нововведении редакции сообщил экономист Игорь Боровик. По его словам, речь в первую очередь идет о деревнях, малых населенных пунктах, дачных поселках и железной дороге. То есть власти обещают закрыть именно проблемные зоны, говорит Боровик.
9: По крайней мере, обещают, что до конца текущего года качественная мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с численностью от 50 человек. В 2027 году стабильное покрытие должно быть обеспечено на всех республиканских дорогах. В 2028 году связь должна дойти до малых сел и деревень от 25 жителей. В 2029 году интернет и мобильная связь должны работать без прерываний на железных дорогах и в поездах. К 2030 году сотовая связь должна покрывать 98% территории Беларуси.
8: Белорусы уже давно просят заняться этим вопросом. За городом, на дачах и в деревнях проблемы со связью постоянные. Телефон ловит только у окна, интернет пропадает во время дождя. А иногда, чтобы отправить сообщение, приходится выходить на улицу или искать то самое место во дворе.
10: На даче связь появляется только на втором этаже. И только если телефон положить на подоконник. Потом начинаются танцы с бубнами. А если экстренный вопрос? Даже скорую не вызвать.
11: В деревне живут пожилые родители. Когда связь пропадает, ты даже не можешь нормально дозвониться и узнать, все ли в порядке. Постоянные нервы и переживания.
8: Однако специалисты по телекоммуникациям в хорошую, на первый взгляд, новость добавили ложку дегтя. Чтобы связь появилась там, где ее годами не было, нужны базовые станции, оборудование, специалисты и деньги.
12: Штраф – это кнут, но сеть от него сама не построится. Чтобы обеспечить нормальную связь в деревнях, на дачах, вдоль дорог и железной дороги, нужно ставить новые вышки, модернизировать оборудование, тянуть энергоснабжение, решать вопросы с землей и обслуживанием. Это дорого и не всегда выгодно оператору, потому что в маленькой деревне может жить десяток человек, а расходы на инфраструктуру почти такие же, как для более крупного населенного пункта. Поэтому государство может требовать покрытия. Но вопрос в том, кто в итоге оплатит эту модернизацию.
8: По словам эксперта, если операторов начнут жестко штрафовать, они точно переложат часть расходов на абонентов через тарифы, платные услуги или менее выгодные условия. То есть пострадают снова кошельки обычных белорусов, а вот связь в деревнях далеко не факт, что появится. Как говорится, обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
8: Докатились до ручки. В Бобруйске в магазинах нашли целую партию хлеба с червями.
13: Это батон, купленный в Мартине. Вот. И на нем ползает вот эта дичь. И это не на одном. Вот еще.
8: Такое видео опубликовала жительница Бобруйска. Женщина купила батон «Домочай», но после того, как открыла упаковку, ужаснулась. Хлеб был просто усыпан червяками.
13: Вон там еще. Сейчас. Где он? Вот он. Вот еще.
14: Потеряла качество.
13: Вот. Вот еще. Ну, то есть это что, это нормально? С учетом того, что я 2 куска уже съела. А, вот. На корочке. Вот еще один. Батон свежий, купленный вчера.
8: В комментариях к видео нашлось множество белорусов, которые столкнулись с подобной ситуацией. Например, житель все того же Бобруйска купил хлеб в магазине «Маяк», и он тоже оказался с червями.
15: «Я разрезал и чуть сознание не потерял. Что это за натурпродукт такой? Требуем всем городам немедленной проверки санстанции всех поставщиков и производителей хлебобулочных изделий. А заодно и магазины проверьте. Может, это они нарушают правила хранения продуктов?»
8: То, что появление насекомых или личинок в хлебе – это признак нарушения санитарных условий на одном из этапов – производства, хранения или перевозки, подтверждает врач Марина Жданович.
16: Если человек уже съел такой хлеб, паниковать не нужно, но за состоянием стоит понаблюдать. Главные риски – расстройство желудка, тошнота, рвота, диарея, аллергическая реакция. Особенно осторожными нужно быть детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни желудка или кишечника.
8: По словам эксперта, такой товар нельзя просто убрать с полки точечно. Нужно проверять всю партию, склад, поставщика и условия в магазине. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
18: Чего 5 минут не годится?
19: Человечески можно было бы.
18: Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
17: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
20: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для
19: розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, вбросам и вести себя спокойно.
17: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
20: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
21: Совершили кражу.
20: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
17: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
22: Я и здесь был. Пусть у меня кишок, но я, блядь, ступил за них. Они стоят здесь, вот молодежь, которые не могут за себя сказать.
17: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
24: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о трансграничном туризме с Российской Федерацией.
25: Хотел еще раз подчеркнуть, вот наши совместные проекты с Российской Федерацией именно по трансграничному туризму. И вот те решения, которые были приняты на уровне руководства наших стран, последнее решение о нашем приграничном движении, малом приграничном движении, оно очевидно дает свой позитивный эффект. И чем больше мы будем принимать таких решений, тем больше взаимный турпоток между нашими странами будет увеличиться. Потому что, безусловно, в Российской Федерации с ее богатейшей историей, в Республике Беларусь, нам есть что показать друг другу. И сегодня цифры ежегодного увеличения туристического потока, они свидетельствуют о росте интереса у наших граждан к истории, культуре, традициям наших стран. И я в этом уверен, что эти положительные тенденции будут только нарастать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: На карандаше у разведки. Украина знает координаты каждого завода, который работает на российскую оборонку. Это заявил Зеленский.
27: Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
26: Такое заявление сделал Владимир Зеленский после недавней массированной атаки армии России по Украине. Ранее наличие на территории Беларуси специальных ретрансляторов, помогающих удаленно координировать полеты российских дронов, неоднократно писали и иностранные военные эксперты, и украинская разведка.
27: Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росії і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росії зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен.
26: Фактически, Зеленский в очередной раз призвал официальный Минск отказаться от поддержки российской СВО, а также предупредил о возможных последствиях, если содействие российской армии продолжится. По данным западных разведок, свыше 500 белорусских промышленных предприятий так или иначе вовлечены в обеспечение российского ВПК и в выполнение военных заказов, комментирует военный аналитик Андрей Скоропят. По его словам, не последнюю роль здесь сыграло Министерство промышленности.
0: Именно Минпром продвигал поставки белорусских боеприпасов, прицелов, грузовиков и другой продукции для нужд российской армии. Более того, чиновники искали новые направления сотрудничества, предлагали незагруженные мощности предприятий и добивались расширения поставок. То есть речь шла не о пассивном наблюдении со стороны. Это была системная работа государства, которая помогала российскому военному производству. Наблюдатели не ищут новые контракты, не подключают министерства и не предлагают свои заводы для выполнения чужих военных заказов.
26: Одна из последних скандальных историй – завод «Легмаш», который длительное время считался проблемным и готовился к процедуре банкротства, отмечает Скоропят. С началом российской СВО на Украине там стали выпускать детали для российских реактивных снарядов, что дало предприятию резкий рост, позволило в полтора раза увеличить штат и расширить производство, но сделало «Легмаш» частью российской военной машины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
24: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
1: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
23: Новости регионов на радиосигнал.
26: В Минске 42-летний борисовчанин украл у приятельницы сбережения, а спустя некоторое время пригласил ее на обед и расплатился частью этих же денег. Женщина обратилась в милицию после того, как заметила пропажу наличных из квартиры. Накануне у нее гостил знакомый из Борисова. По словам минчанки, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и пригласила мужчину, чтобы поговорить и отвлечься. Во время общения хозяйка показывала квартиру и предметы интерьера. Среди них и была декоративная шкатулка, в которой лежали деньги. Мужчина это заметил. Утром, когда женщина ушла в ванну, гость достал из шкатулки $100 и уехал домой. По дороге он обменял часть суммы в обменном пункте. Позже мужчина снова связался с подругой и предложил встретиться в кафе. За угощение борисовчанин расплатился теми самыми деньгами, которые ранее забрал из квартиры знакомой. Остальное, по данным милиции, потратил на себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На Витебщине наказали водителя, который неоднократно пренебрегал правилами дорожного движения. Мотоциклист на Сузуки нарушал правила обгона, а также двигался на заднем колесе. Его нашли после того, как нарушения попали на камеры видеонаблюдения. Лихачом оказался 28-летний житель Лиозна. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа и лишения права управления на год. Через несколько дней в Витебском районе был зафиксирован незарегистрированный Ямаха, разогнавшийся до 217 км в час. Выяснилось, что им управлял тот же водитель. На него составлены административные материалы, а транспортное средство, одолженное у знакомого, помещено на охраняемую стоянку. Оперативники при силовой поддержке ОМОНа ликвидировали мини-завод по нелегальному производству самогона, который действовал в Молодечнинском районе. На след нарушителя правоохранители вышли по наводке местного участкового, который получил информацию о фактах изготовления самогона для продажи. Во время рейда они обнаружили в сарае 38-летнего жителя деревни Вязовец самогонный аппарат, более 5 тонн браги и около 400 литров готового продукта. Кроме того, в деревне Насилово сотрудники милиции обнаружили в автомобиле на участке 42-летнего сельчанина полимерной емкостью общим объемом 420 литров, жидкостью, имеющей характерный запах спиртосодержащей жидкости домашнего производства. Подозрительный напиток направили на экспертизу. Нарушителям грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
26: Хуже всех еврососеди. Беларусь опустилась на последнее место по расходам на медицину. Почти все граждане оплачивают сами. Беларусь на протяжении нескольких лет не просто входит в число европейских стран с самыми низкими показателями расходов на медицину, но и является главным аутсайдером всех подобных рейтингов. По данным последних масштабных исследований, госрасходы на сферу здравоохранения колеблются в пределах 4,6–6,6% ВВП. Белорусские показатели одни из самых низких не только по европейским, но и по региональным меркам, комментирует экономист Андрей Качелин.
2: Беларусь занимает последнее место в регионе по расходам на медицину. Причем как в общем, так и в расчете на одного жителя. В 2023 году на медицину в Беларуси тратили 6,6% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 10,5%, а в той же Германии достигает 12,3%. В пересчете на одного жителя разница поражает еще больше. В Беларуси расходы на здравоохранение составляют около $2200 в год, с учетом паритета покупательной способности. Мы мы здесь хуже всех в регионе. В России этот показатель превышает $3200, в Латвии около $3000, в Польше почти $4000, в Литве более $4100.
26: То есть в Латвии госрасходы на медицину на одного жителя в 1.5 раза больше, чем в Беларуси. А в Польше и Литве почти в 2 раза больше. Недостаток государственного финансирования негативно сказывается и на доступности медпомощи для населения, и на ее качестве. Денег, поступающих на поддержку сферы здравоохранения из бюджета, не хватает на закупку современного оборудования, проверенных и эффективных лекарственных препаратов. И я уже не говорю о каких-то местных исследованиях и разработках, отмечает экономист.
2: Отличаются и государственные приоритеты. В Беларуси на здравоохранение направляется около 11,7% всех государственных расходов. В странах ОЭЦР, то есть развитых рыночных экономиках, в среднем это 15,1%. При этом около трети всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрывается не государством, а из карманов граждан и других негосударственных источников. Часть расходов на лекарства, диагностику и медицинские услуги фактически перекладывается на пациента.
26: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь попала в мировой рейтинг государств с самым высоким коэффициентом смертности. В стране только на начало 2024-го на 1000 человек приходилось чуть менее 19 тысяч смертей. К началу 2025 года смертность и вовсе вдвое превысила рождаемость. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами. И даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
12: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
17: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
3: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на 2 ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
17: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
4: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
17: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко об усилении профилактической роли контроля.
5: Определились, что необходимо усилить профилактическую роль контроля. Профилактическую роль. Я хотел бы авторы вот этого постулата или посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это усилить профилактическую роль контроля. Как-то мы будем усиливать, Герасим, что ли, будет усиливать профилактику. Ходить где-то там по полям, по селам, весям и городам и предупреждать всех, что нельзя нарушать то, нельзя нарушать это. Ну, хотелось бы знать, готовясь к этому совещанию, прочитав это, подумал, ну, везде мы так делаем. Везде мы прописываем это профилактическую роль. По принципу, как мне предлагают, лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать. Ну, конечно же. Только как?
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: МТС лёг. Почему Беларусь заглушила популярного российского оператора мобильной связи? Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина может уничтожить ретрансляторы российских мобильных сетей в Гомельской и Брестской областях, если Беларусь не демонтирует их самостоятельно. По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующие сигналы, а теперь и решил выступить с публичным предупреждением.
6: Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
8: Вечером 21 июня появилась информация о том, что в приграничных с Украиной населенных пунктах полностью пропала связь российского оператора МТС. Как сообщил специалист по телеком-безопасности Егор Андрюшин, первые жалобы появились около 6 вечера в воскресенье.
9: Об этом писали массово местные жители, но на сегодня отсутствуют какие-либо официальные заявления от представителей МТС «Беларусь». Подтверждений профильных ведомств о том, что работа оператора была остановлена, тоже нет. Официальные государственные органы Беларуси данные утверждения и последующие сообщения об отключении связи никак не комментировали. И это уже странно, так как если ничего не отключали, то почему бы об этом прямо не сказать? Какая-то неразбериха выходит.
8: Российское Z-сообщество уже успело отреагировать на новость об отключении в Беларуси МТС. Вот что пишет военкор-канал «Офицер на передовой».
10: После угроз Зели о нанесении ударов по мнимым ретрансляторам для гераней в Беларуси, руководство республики приняло решение заглушить российского оператора мобильной связи МТС. Как там себя чувствуют наши кремлевские пенсионеры? Нашу страну уже дерет даже наш союзник Белоруссия. Сначала Лукашенко перезели и извиняется. Теперь это? А дальше что? Старые куколды.
8: Эксперты говорят, что для российских Z-каналов эта история стала еще одним поводом обвинить Минск в отсутствии лояльности. В военных кругах уже давно говорят о том, что Владимир Путин настаивает на более очевидном участии армии Беларуси в спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что прогресс «Динамо Минск» налицо, но не достигли того, что обещали.
5: То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркотский ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Баскова-то уже держал кубок в руках. Уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. Президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
2: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
1: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
3: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
1: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
4: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
1: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
0: Синий.
5: Нила.
0: Коричневый.
5: Бура.
0: Зеленый.
5: Сабз.
0: Оранжевый.
5: Наранджи.
0: Фиолетовый.
5: Джамуни.
0: Красный.
5: Сурх.
0: Белый.
5: Сафед.
0: Желтый.
5: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который, ну, просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
8: Угу.
7: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
8: Стоп, подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, ну, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
7: Абсолютно верно, да.
8: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, ну, некорректным.
7: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
8: Mm.
7: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. Ну а в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
8: Слушай, ну звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же, ну, не нулевой баланс.
7: Ну да.
8: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
7: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
8: В чем именно?
7: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, средний европейский уровень 10,5%.
8: Угу.
7: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто, ну, физически не рухнуть.
8: То есть это такой бюджет выживания стен. Ну, деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
7: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
8: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
7: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
8: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, там, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
7: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
8: Ого!
7: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
8: Подожди, ну разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
7: Ну?
8: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
7: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
8: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
7: Вот именно.

0: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
1: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
0: Угу.
1: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
0: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
1: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
0: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
1: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
0: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
1: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, механизм инвалидизации.
0: Вот именно.
1: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
0: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
1: Платную?
0: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
1: Кошмар.
0: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
1: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
0: Да.
1: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
0: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
1: Жесть.
0: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, подозрение на серьезную неврологическую патологию.
1: Но срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
0: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
1: В смысле? Почему?
0: Причина банальна. Томограф сломан.
1: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
0: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
1: Ну да, тендеры.
0: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
1: Угу. И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
0: Естественно.
1: А там аппарат работает бесперебойно.
0: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
1: Слушай, для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
0: Да.
1: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
0: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
1: Роды.
0: Подожди, платные роды?
1: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
0: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
1: Угу. Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
0: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
1: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
0: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
1: То есть?
0: В регионах, таких как Климовичи или Луненец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
1: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
0: Она просто сворачивает функционирование.

0: функционал. Целые отделения закрываются на замок.
1: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать, отделение парализуется?
0: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров, а пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
1: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
0: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
1: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
0: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
1: Угу.
0: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
1: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
0: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
1: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
0: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
1: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
0: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
1: Из-за санкций?
0: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
1: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику?
0: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
1: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
0: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
1: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
0: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
1: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
0: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
1: Серьезно?
0: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
1: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
0: Угу.
1: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
0: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
1: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
0: Да.
1: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
0: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
1: Куда?
0: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
1: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
0: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
1: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
0: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
1: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздней СССР.
0: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
1: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
0: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
1: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
0: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
4: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллиона долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в орган, ну, в союзное государство, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
2: Важный сигнал.
5: Разве есть что отмечать? В Смолевичах прошел пафосный концерт, приуроченный к началу Великой Отечественной. В той войне погибли миллионы белорусов. Кринж недели по-белорусски. В разных населенных пунктах Беларуси проходят праздничные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны. Так в Смолевичах, которые одними из первых приняли на себя невероятный по масштабам и жестокости удар в 1941 году, прошел концерт с участием школьников. Позже активисты организовали автомобильный крестный ход.
6: Смолевичская земля, наш район, не сдался.
5: Белорусы в соцсетях недоумевают, цитата. «Простите, а что именно нужно праздновать? Начало одного из чернейших периодов Беларуси или народ чего-то не знает?» Давайте разбираться. Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года и продлившаяся более 3 лет, признана самой масштабной и трагической белорусской истории, говорит историк Алексей Данута.
7: В этой войне, которая длилась 3 года, месяц и 6 дней, Беларусь потеряла каждого 3-го своего жителя. Знания и память об этих невосполнимых потерях передавались от поколения к поколению. Да, наши люди проявили невероятный подвиг, но здесь нечего праздновать. Это день скорби, ведь свобода и независимость стоила стольких жизней. И поверьте мне, ни один белорусский ветеран, участник или причастный к тем событиям не вспоминал те события с радостью. Для этих людей даже день победы наполнен глубокой печалью и грустью, потому что они знают, какой ценой эта победа досталась. В Вторжение немецко-фашистских захватчиков началось 22 июня, а уже к концу августа вся территория Беларуси находилась под оккупацией. Агрессоры начали реализовывать план ОСТ, предполагающий полное истребление или выселение значительной части населения тогдашней Беларуси.
5: Напомню, на территории БССР функционировало более 580 лагерей смерти. Самый крупный – в Тростенце, где немецко-фашистскими захватчиками уничтожено свыше 206 тысяч человек. Во время карательных операций белорусская земля буквально выжигалась. Подчистую уничтожались города и села. Таких деревень, как Хатынь, сожженных вместе с жителями, насчитывается более 9 тысяч. Кроме этого, действовало около 170 еврейских гетто, в которых умертвили не менее 600 тысяч человек. Белорусы внесли огромнейший вклад в победу. Только более 1 300 000 белорусов отвоевывали свободу на фронтах. А сколько людей противостояли агрессии на местах, принимали участие в партизанских движениях, говорит историк Данута.
7: 22 июня – скорбная дата в истории Беларуси. Это не заживающая рана, а не повод для песен и танцев. Война так или иначе оставила свой кровавый след практически в каждой белорусской семье. Белорусский народ, который хотел жить мирно и независимо, давал отпор сразу двум оккупантам – фашистской Германии и гнету СССР. Антисоветское сопротивление продолжалось до 1950-х годов. Ведь после победы над фашистами Сталин и советская власть продолжили уничтожать белорусов, вешая на них ярлыки коллаборантов, предателей, насильно переселяя вглубь СССР, и итог этому всему – растерзанная, измученная страна, более 3 миллионов погибших и десятки тысяч искалеченных.
5: К сожалению, как и в Советском Союзе, сейчас нередко распространена эксплуатация темы ВОВ в политических, идеологических и других целях, отмечает историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник о положительной динамике в торговле с Питером.
8: У нас исторически традиционно каждый день мы в торговле с Санкт-Петербургом прирастаем. И динамика, ну, если говорить по итогам 4 месяцев, она достаточно положительная. Мы практически сработали по товарообороту 110%, превысили отметку 800 миллионов. И сегодня просматриваем до конца года, что у нас динамика будет положительная сохраняться. Поэтому, скажем так, сотрудничество развивается достаточно неплохо в торговле, в культурных наших связях, отношениях, по проведению различного рода мероприятий. Осенью у нас запланировано проведение заседания Совета делового сотрудничества, которое возглавляет премьер-министр Республики Беларусь. С нашей стороны и, соответственно, губернатор Санкт-Петербурга с российской. Поэтому вот в октябре планируем проведение такого значимого мероприятия в Беларуси в этом году. Если говорить про торговлю, да, мы этот проект начали год назад, так называемый проект «Белорусской деревни». На сегодняшний день при поддержке Минского молочного завода, торгового дома на территории Санкт-Петербурга. Мы этот проект реализуем. 4 магазина открыто сегодня в Москве. Это в торговой сети «Ашан». 4 магазина открыто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы до конца года также планируем масштабирование этого проекта в других регионах. Это город Архангельск. Сегодня рассматривается. Ведем переговоры с Республикой Коми и с нашими другими партнерами в Северо-Западном федеральном округе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
10: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
9: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
10: И какую реальную роль она играет в экономике.
9: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
10: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
9: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
10: Угу.
9: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
10: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
9: Бетонная плита.
10: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
9: Колоссально, это очень субъективно.
10: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
9: Растворяются.
10: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
9: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
10: То есть?
9: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
10: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
9: Невидимого.
10: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
9: Из которого платятся пенсии, больничные листы.
10: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
9: Угу.
10: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
9: Чего именно?
10: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
9: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
10: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
9: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
10: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
9: начались бы протесты.
10: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
9: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
10: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
9: Так, и что с ним не так?
10: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
9: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
10: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
9: Слушаю.
10: человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
9: Ну, это налог на потребление.
10: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
9: Угу.
10: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
9: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
10: Каким образом?
9: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
10: Бесплатно? Вы серьезно?
9: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
10: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы,
9: вы берете очень узкую прослойку людей?
10: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
9: Да, ушла.
11: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
9: Почему сломан?
11: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
9: Но государство — это не просто поставщик услуг.
11: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
9: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
11: Я описываю реальность большинства работающих людей.
9: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
11: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
9: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
11: Давайте посмотрим.
9: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
11: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
9: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
11: Там есть программы поддержки.
9: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
11: Это крайности американской системы.
9: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
11: Да, что с ним?
9: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
11: Он существует на конкурентном рынке?
9: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
11: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
9: Далеко не всегда они работают эффективнее.
11: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
9: Напомните.
11: Если вы тратите свои деньги на себя,
10: Вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
9: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
10: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
9: И он несет за это ответственность?
10: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
9: Но это утрирование.
10: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
9: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
10: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
9: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
10: Яма – это самый наглядный пример.
9: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
10: Частные университеты, гранты.
9: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
10: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
9: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
10: Вы недооцениваете венчурный капитал.
9: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
10: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
9: Так.
10: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
9: Ух, Маск — это отдельная история.
10: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
9: Да, но...
10: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
9: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
10: А разве это не так?
9: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
10: Они сильно оптимизировали технологии.
9: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
10: Хорошо, исторически – да.
9: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
10: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
9: Да, мы на Земле.
10: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
9: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
10: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
9: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
10: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
9: Чтобы получить больше прибыли.
10: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
9: Это незаконно.
10: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
9: Удушье.
12: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
10: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
9: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
10: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
9: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об отдаче от вложенных в спорт средств.
13: Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций на детский спорт. Скажу откровенно, если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня спорта в стране не было. Ну и вас бы не было, извините за это. Я этим самым хочу показать не то, что какие мы великие и много сделали, а хочу показать то, что отдачи немного от этих вложений. У нас есть и, в общем-то, и неплохие результаты в отдельных видах спорта. И батут, и художественная гимнастика, и гребля, и байдарки, и каноэ. И так далее. Ну, мы ждем победы в других видах спорта. Проблемы игровых видов спорта обсуждали мы неоднократно, я уже сказал, почему. Но ситуация особо не меняется, и вопросов остается очень много. Нужна отдача от тех средств, которые вкладываются в спорт. Я готов обсуждать и неравномерность вложений в отдельные виды спорта. Многие говорят, ну что там, все в хоккей идет или в футбол, а нам нет. Над этим тоже надо подумать.
2: Важный сигнал.
14: МТС лёг. Почему Беларусь заглушила популярного российского оператора мобильной связи? Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина может уничтожить ретрансляторы российских мобильных сетей в Гомельской и Брестской областях, если Беларусь не демонтирует их самостоятельно. По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующие сигналы, а теперь и решил выступить с публичным предупреждением.
15: Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
14: Вечером 21 июня появилась информация о том, что в приграничных с Украиной населенных пунктах полностью пропала связь российского оператора МТС. Как сообщил специалист по телеком-безопасности Егор Андрюшин, первые жалобы появились около 6 вечера в воскресенье.
16: Об этом писали массово местные жители, но на сегодня отсутствуют какие-либо официальные заявления от представителей МТС «Беларусь». Подтверждений профильных ведомств о том, что работа оператора была остановлена, тоже нет. Официальные государственные органы Беларуси данные утверждения и последующие сообщения об отключении связи никак не комментировали. И это уже странно, так как если ничего не отключали, то почему бы об этом прямо не сказать? Какая-то неразбериха выходит.
14: Российское Z-сообщество уже успело отреагировать на новость об отключении в Беларуси МТС. Вот что пишет военкор-канал «Офицер на передовой».
17: После угроз Зели о нанесении ударов по мнимым ретрансляторам для Герани в Белоруссии, руководство республики приняло решение заглушить российского оператора мобильной связи МТС. Как там себя чувствуют наши кремлевские пенсионеры? Нашу страну уже дерет даже наш союзник Белоруссия. Сначала Лукашенко перезели и извиняется. Теперь это? А дальше что? Старые куколды.
14: Эксперты говорят, что для российских Z-каналов эта история стала еще одним поводом обвинить Минск в отсутствии лояльности. В военных кругах уже давно говорят о том, что Владимир Путин настаивает на более очевидном участии армии Беларуси в спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой сбой допустила «Динамо Минск» и как преодолевать его последствия.
18: Поэтому детали... Я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это «Динамо». И это у нас самые-самые люди спортивные. Присаживайтесь. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли, и зачастую не в попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку. И обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, с Акбарсом было, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Штрафы за плохую связь. Когда в Беларуси появится нормальная мобильная сеть на дачах и в деревнях.
19: С 19 июня начали действовать жесткие штрафы для мобильных операторов за плохую связь. Максимальное наказание – до 45 тысяч рублей или 1000 базовых величин. Контролировать качество сети и при необходимости подавать на оператора в суд будет инспекция по электросвязи.
14: Об этом нововведении редакции сообщил экономист Игорь Боровик. По его словам, речь в первую очередь идет о деревнях, малых населенных пунктах, дачных поселках и железной дороге. То есть власти обещают закрыть именно проблемные зоны, говорит Боровик.
19: По крайней мере, обещают, что до конца текущего года качественная мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с численностью от 50 человек. В 2027 году стабильное покрытие должно быть обеспечено на всех республиканских дорогах. В 2028 году связь должна дойти до малых сел и деревень от 25 жителей. В 2029 году интернет и мобильная связь должны работать без прерываний на железных дорогах и в поездах. К 2030 году сотовая связь должна покрывать 98% территории Беларуси.
14: Белорусы уже давно просят заняться этим вопросом. За городом, на дачах и в деревнях проблемы со связью постоянные. Телефон ловит только у окна, интернет пропадает во время дождя. А иногда, чтобы отправить сообщение, приходится выходить на улицу или искать то самое место во дворе.
20: На даче связь появляется только на втором этаже. И только если телефон положить на подоконник. Потом начинаются танцы с бубнами. А если экстренный вопрос? Даже скорую не вызвать.
21: В деревне живут пожилые родители. Когда связь пропадает, ты даже не можешь нормально дозвониться и узнать, все ли в порядке. Постоянные нервы и переживания.
14: Однако специалисты по телекоммуникациям в хорошую, на первый взгляд, новость добавили ложку дегтя. Чтобы связь появилась там, где ее годами не было, нужны базовые станции, оборудование, специалисты и деньги.
16: Штраф – это кнут, но сеть от него сама не построится. Чтобы обеспечить нормальную связь в деревнях, на дачах, вдоль дорог и железной дороги, нужно ставить новые вышки, модернизировать оборудование, тянуть энергоснабжение, решать вопросы с землей и обслуживанием. Это дорого и не всегда выгодно оператору, потому что в маленькой деревне может жить десяток человек, а расходы на инфраструктуру почти такие же, как для более крупного населенного пункта. Поэтому государство может требовать покрытия. Но вопрос в том, кто в итоге оплатит эту модернизацию.
14: По словам эксперта, если операторов начнут жестко штрафовать, они точно переложат часть расходов на абонентов через тарифы, платные услуги или менее выгодные условия. То есть пострадают снова кошельки обычных белорусов, а вот связь в деревнях далеко не факт, что появится. Как говорится, обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
22: В Жлобинском районе у 2 местных жителей изъяли крупную партию запрещенных веществ. Подозреваемых установили сотрудники РОВД во время оперативно-розыскных мероприятий по факту незаконного оборота наркотиков. Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли более 100 объектов с веществами растительного происхождения. Для установления их состава были назначены судебные экспертизы. Согласно заключению эксперта Жлобинского межрайонного отдела ГКС, в пакетах, пакетиках и свертках оказалось марихуана. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. В Солигорске грузовик наехал на местного жителя. 24-летний водитель грузовой «Газель Next» двигался во дворе жилого дома на улице Козлова. В какой-то момент он совершил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительной информации переходил дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка. Жадный вор на Брещине похитил более 10 литров домашнего вина. Когда пропажу обнаружили, большая часть уже исчезла внутри виновника. 55-летний житель Ивановского района очень хотел выпить. Он знал, что у соседки есть домашнее вино. Когда ее не было дома, он пролез через окно и вынес несколько бутылок. Однако остановиться не смог. Вернулся и похитил в итоге 14 литров спиртного. Хозяйка обнаружила пропажу, как только вернулась. Догадалась, кто мог устроить исчезновение бутылок, и обратилась к соседу, чтобы тот все вернул. Однако тот смог отдать лишь малую часть добытого алкоголя. Возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: член Совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон Хабиб Абдуллаев о том, что ведущий технологический хаб для иностранных инвесторов в Узбекистане создан благодаря Беларуси.
0: Другой проект – это IT-парк. Кстати говоря, надо сказать, что когда создавался IT-парк, во многом использовался опыт Беларуси, потому что Беларусь добилась впечатляющих успехов с точки зрения экспорта IT-услуг. Это вообще на постсоветском пространстве, наверное, уникальный случай такой. Это Беларусь рекордсмен в этом смысле. И Узбекистан много воспринял, потому что был визит на высшем уровне в Минск. Это был еще, наверное, 18-й год, и вот тогда все это у нас начиналось. И сейчас IT-парк является одним из наиболее привлекательных, так сказать, таких хабов технологических для иностранных инвесторов. И это, кстати, белорусские компании там тоже представлены.
2: Важный сигнал.
14: Зеленский дал Лукашенко неделю. Если он не отключит эту технику, это сделает Украина. О чем речь?
1: У него сегодня на, відповідно на його вишках, є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там транслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку.
14: Так Владимир Зеленский отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который заявил, что переборщил со словами в адрес президента Украины и заверил, что Беларусь никогда не вступит в войну против Киева.
18: Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее. Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси.
14: Зеленский заявил, что Минск продолжает помогать российской армии. Мол, на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов, в том числе по украинским объектам энергетики. Он дал Лукашенко неделю на отключение этого оборудования.
1: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює.
14: Позже в другом своем интервью Зеленский добавил, что уже передавал эти предупреждения президенту Лукашенко не публично.
1: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
14: После этого заявления появилось обращение министра обороны Белоруссии. Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко видит сигналы официального Киева. По его словам, Минск давно определил свою стратегию. Она заключается в том, чтобы не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность белорусских граждан. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр культуры Марат Марков о совместной работе с российскими коллегами по продвижению национальных ценностей обеих стран.
4: Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. И уже чтобы в 2030 году это событие произошло, чтобы было включено, вот эта вот совместная номинация была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И для наших стран, для обоих наших стран, это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы, конечно же, будем прилагать на протяжении вот этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена. Для нас это имеет значение, для нас это ценность. И, слава Богу, здесь у нас нет никаких расхождений во взглядах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Ага, всем здравствуйте.
6: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
7: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
6: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы Беларуси.
7: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
6: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
7: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
6: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
7: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
6: Угу.
7: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
6: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
7: Тут в игру вступает инфляция.
6: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
7: Ничего себе.
6: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
7: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
6: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
7: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
6: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
7: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
6: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
7: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
6: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
7: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
6: Отличная метафора. Поэтому

0: рублей, а средняя пенсия – 1072.
1: 36%. Это же колоссальный шок.
0: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям, наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
1: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
0: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
1: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
0: О да, любимый тезис.
1: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
0: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
1: А, то есть базовый фундамент?
0: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
1: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
0: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
1: Ниже которого начинается уже системная нищета.
0: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
1: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
0: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
1: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
0: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
1: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
0: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
1: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
0: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
1: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
0: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
1: Или просто поход в недорогую кофейню.
0: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
1: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
0: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
1: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
0: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
1: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
0: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
1: В 3 с лишним раза выше.
0: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
1: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
0: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода

0: Базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
1: Льготы, субсидии.
0: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
1: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
0: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
1: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
0: Это как можно объяснить простыми словами?
1: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
0: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
1: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
0: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
1: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
0: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
1: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
0: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
1: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
0: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
1: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
0: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
1: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30 и 40-летних?
0: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
1: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
0: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
1: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
4: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
5: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
3: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
6: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение включили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
3: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
8: «Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше».
3: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
2: 20.
10: Бис.
2: 30.
10: Тис.
2: 40.
10: Чалис.
2: 50.
10: Пачас.
2: 60.
10: Сат.
2: 70.
10: Саттар.
2: 80.
10: Асси.
2: 90.
10: Навэ.
2: 100.
10: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: На карандаше у разведки. Украина знает координаты каждого завода, который работает на российскую оборонку. Это заявил Зеленский.
12: Украина неодноразово давала сигналы, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
11: Такое заявление сделал Владимир Зеленский после недавней массированной атаки армии России по Украине. Ранее наличие на территории Беларуси специальных ретрансляторов, помогающих удаленно координировать полеты российских дронов, неоднократно писали и иностранные военные эксперты, и украинская разведка.
12: Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росії і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень, травень постачання бензину з Білорусі в Росії зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен.
11: Фактически Зеленский в очередной раз призвал официальный Минск отказаться от поддержки российской СВО, а также предупредил о возможных последствиях, если содействие российской армии продолжится. По данным западных разведок, свыше 500 белорусских промышленных предприятий так или иначе вовлечены в обеспечение российского ВПК и в выполнение военных заказов, комментирует военный аналитик Андрей Скоропят. По его словам, не последнюю роль здесь сыграло Министерство промышленности.
13: Именно Минпром продвигал поставки белорусских боеприпасов, прицелов, грузовиков и другой продукции для нужд российской армии. Более того, чиновники искали новые направления сотрудничества, предлагали незагруженные мощности предприятий и добивались расширения поставок. То есть речь шла не о пассивном наблюдении со стороны. Это была системная работа государства, которая помогала российскому военному производству. Наблюдатели не ищут новые контракты, не подключают министерства и не предлагают свои заводы для выполнения чужих военных заказов.
11: Одна из последних скандальных историй – завод «Легмаш», который длительное время считался проблемным и готовился к процедуре банкротства, отмечает Скоропят. С началом российской СВО на Украине там стали выпускать детали для российских реактивных снарядов, что дало предприятию резкий рост, позволило в полтора раза увеличить штат и расширить производство, но сделало «Легмаш» частью российской военной машины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Белстату такое и не снилось. Многодетная мать из Бреста решила выйти из декрета на работу. От зарплат женщина в шоке. 1000 рублей – красная цена.
14: А что вообще у нас происходит с зарплатами?
11: Таким вопросом задается мама троих сыновей из Бреста. У Екатерины заканчивается декретный отпуск, поэтому она решила проанализировать рынок труда в Беларуси, чтобы понять, выходить ли на старое место работы или пройти переподготовку, курсы, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую вакансию.
14: Везде пишут, что средняя заработная плата в Беларуси почти 3000 белорусских рублей. Я вот думаю, может мне самой пойти поучиться, правда на кого? Поэтому открываем сайт с вакансиями и ставим зарплату от 2000 белорусских рублей. Монтажник – 3000 белорусских рублей. Каменщик, экономист, водитель, технолог. Кстати, технолог – 3-4 тысячи белорусских рублей. Это вообще кто? Девочки, кто технолог, отзовитесь. Ну, я думаю, еще стоматологи хорошо зарабатывают, но почему-то на сайте я не увидела ни одной такой вакансии. Девочки, делитесь явками и паролями, где сейчас работаете, где хорошо платят. Мы заодно проверим, совпадает ли реальность с тем, что везде пишешь.
11: На просьбу Екатерины поделиться, так сказать, рыбными рабочими местами отозвались не только женщины, но и мужчины. В комментариях белорусы стали рассказывать о своих профессиях и без утайки делиться объемами обязанностей и размерами заработной платы. По всей Беларуси ЗП не особо. У меня жена в декрете, посмотрела на предложенные вакансии и решила развиваться удаленно, чтобы была возможность не выходить в найм, написал Вячеслав из Гродно.
15: В кадрах тебе на обещанные 3000 положат контракт, где будет прописано 1300. И это еще в лучшем случае. А так, брехня собачья, конечно же. В Беларуси эти 3000 редкие, как краснокнижный зверь. Для большинства населения 1500 – это максимум. И то с переработками и тому подобное. У жены, как у вас, педагогическое образование. Все, что у нас предлагают. Воспитатель на ставку за от 800 до 1000. Музрук – 600. Педагог-организатор – 993 рубля. Ну и продавцом за от 800 до 1100 еще можно. Вот и вся реальность. Да и страшно, что творится. Требования на работе зачастую завышенные. Приходишь с работы вымотанный и не знаешь, как закрыть бюджетные дыры. А на вторую и третью работу просто нет сил и времени.
11: Брещанка Анастасия пишет, что в Брестской области найти работу с нормальной оплатой труда очень непросто.
16: А про высокие зарплаты в Брестской области я вообще молчу. Нет у нас высоких зарплат, а для женщин так тем более. Хорошо, если найдешь ЗПФ от 1500 до 2000. Но опять же, маленький ребенок равно больничное. Да и пристройство на хорошее место кого-то по знакомству никто не отменял. Рука руку моет на наших предприятиях. В продажах можно разве что попробовать заработать. Но там тоже разбежка в ЗП существенная – от 1500 до 3000. Только это очень тяжело – и морально, и физически. Плюс использование собственного авто в интересах компании. Во время больничного реально работать удаленно. Но все зависит от коммуникации и ассортимента, который продаешь. Но с детьми такая работа тоже не подходит. Потому что садик, школа и так далее.
11: В комментариях белорусы пришли к выводу, что женщине, которая хочет зарабатывать хотя бы 2000 рублей, нужно идти работать грузчиком, водителем или монтажником. А кто-то и вовсе пришел к выводу, что, цитата, «Белстат показывает, что мы живем в стране розовых единорогов, тогда как официальные зарплаты нищенские». А какая самая высоко и низко оплачиваемая работа в вашем населенном пункте? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, что прогресс «Динамо Минск» налицо, но не достигли того, что обещали.
18: То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках. Уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. Президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Хуже всех еврососеди. Беларусь опустилась на последнее место по расходам на медицину. Почти все граждане оплачивают сами. Беларусь на протяжении нескольких лет не просто входит в число европейских стран с самыми низкими показателями расходов на медицину, но и является главным аутсайдером всех подобных рейтингов. По данным последних масштабных исследований, госрасходы на сферу здравоохранения колеблются в пределах 4,6–6,6% ВВП. Белорусские показатели одни из самых низких не только по европейским, но и по региональным меркам, комментирует экономист Андрей Качелин.
2: Беларусь занимает последнее место в регионе по расходам на медицину, причем как в общем, так и в расчете на одного жителя. В 2023 году на медицину в Беларуси тратили 6,6% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 10,5%, а в той же Германии достигает 12,3%. В пересчете на одного жителя разница поражает еще больше. В Беларуси расходы на здравоохранение составляют около $2200 в год, с учетом паритета покупательной способности. Мы здесь хуже всех в регионе. В России этот показатель превышает $3200, в Латвии около $3000, в Польше почти $4000, в Литве более $4100.
1: То есть в Латвии госрасходы на медицину на одного жителя в 1,5 раза больше, чем в Беларуси, а в Польше и Литве почти в 2 раза больше. Недостаток государственного финансирования негативно сказывается и на доступности медпомощи для населения, и на ее качестве. Денег, поступающих на поддержку сферы здравоохранения из бюджета, не хватает на закупку современного оборудования, проверенных и эффективных лекарственных препаратов, и я уже не говорю о каких-то местных исследованиях и разработках, отмечает экономист.
2: Отличаются и государственные приоритеты. В Беларуси на здравоохранение направляется около 11,7% всех государственных расходов. В странах ОЭЦР, то есть развитых рыночных экономиках, в среднем это 15,1%. При этом около трети всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрывается не государством, а из карманов граждан и других негосударственных источников. Часть расходов на лекарства, диагностику и медицинские услуги фактически перекладывается на пациента.
1: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь попала в мировой рейтинг государств с самым высоким коэффициентом смертности. В стране только на начало 2024-го на 1000 человек приходилось чуть менее 19 тысяч смертей. К началу 2025 года смертность и вовсе вдвое превысила рождаемость. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник о положительной динамике в торговле с Питером.
4: У нас исторически традиционно каждый день мы в торговле с Санкт-Петербургом прирастаем. И динамика, если говорить по итогам 4 месяцев, она достаточно положительная. Мы практически сработали по товарообороту 110%, превысили отметку 800 миллионов. И сегодня просматриваем до конца года, что у нас динамика будет положительная сохраняться. Поэтому, скажем так, сотрудничество развивается достаточно неплохо в торговле, в культурных наших связях, отношениях по проведению различного рода мероприятий. Осенью у нас запланировано проведение заседания Совета делового сотрудничества, которое возглавляет премьер-министр Республики Беларусь. С нашей стороны и, соответственно, губернатор Санкт-Петербурга с российской. Поэтому вот в октябре планируем проведение такого значимого мероприятия в Беларуси в этом году. Если говорить про торговлю, да, мы этот проект начали год назад, так называемый проект «Белорусской деревни». На сегодняшний день при поддержке Минского молочного завода, торгового дома на территории Санкт-Петербурга. Мы этот проект реализуем. 4 магазина открыто сегодня в Москве. Это в торговой сети «Ашан». 4 магазина открыто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы до конца года также планируем масштабирование этого проекта в других регионах. Это город Архангельск. Сегодня рассматривается. Ведем переговоры с Республикой Коми и с нашими другими партнерами в Северо-Западном федеральном округе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
6: 22 июня, город Владимир, час ночи.
7: Да, двигаться хочу.
8: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
6: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
5: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
9: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
5: В Лирской области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
10: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
5: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин в проки, сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
11: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерство пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
5: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
12: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
5: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
13: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. Мне 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
5: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской области отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает России ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. бумажный сигнал.
1: Разве есть что отмечать? В Смолевичах прошел пафосный концерт, приуроченный к началу Великой Отечественной. В той войне погибли миллионы белорусов. Кринж недели по-белорусски. В разных населенных пунктах Беларуси проходят праздничные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны. Так в Смолевичах, которые одними из первых приняли на себя невероятный по масштабам и жестокости удар в 1941 году, прошел концерт с участием школьников. Позже активисты организовали автомобильный крестный ход.
14: Смолевичская земля, наш район, не сдался.
1: Белорусы в соцсетях недоумевают, цитата. «Простите, а что именно нужно праздновать? Начало одного из чернейших периодов Беларуси или народ чего-то не знает?» Давайте разбираться. Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года и продлившаяся более трех лет, признана самой масштабной и трагической белорусской истории, говорит историк Алексей Данута.
15: В этой войне, которая длилась 3 года, месяц и 6 дней, Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Знания и память об этих невосполнимых потерях передавались от поколения к поколению. Да, наши люди проявили невероятный подвиг, но здесь нечего праздновать. Это день скорби, ведь свобода и независимость стоила стольких жизней. И поверьте мне, ни один белорусский ветеран, участник или причастный к тем событиям не вспоминал те события с радостью. Для этих людей даже День Победы наполнен глубокой печалью и грустью, потому что они знают, какой ценой эта победа досталась. Вторжение немецко-фашистских захватчиков началось 22 июня, а уже к концу августа вся территория Беларуси находилась под оккупацией. Агрессоры начали реализовывать план ОСТ, предполагающий полное истребление или выселение значительной части населения тогдашней Беларуси.
1: Напомню, на территории БССР функционировало более 580 лагерей смерти, самый крупный – в Тростенце, где немецко-фашистскими захватчиками уничтожено свыше 206 тысяч человек. Во время карательных операций белорусская земля буквально выжигалась. Подчистую уничтожались города и села. Таких деревень, как Хатынь, сожженных вместе с жителями, насчитывается более 9 тысяч. Кроме этого, действовало около 170 еврейских гетто, в которых умертвили не менее 600 тысяч человек. Белорусы внесли огромнейший вклад в победу. Только более 1 300 000 белорусов отвоевывали свободу на фронтах. А сколько людей противостояли агрессии на местах, принимали участие в партизанских движениях, говорит историк Данута.
15: 22 июня – скорбная дата в истории Беларуси. Это не заживающая рана, а не повод для песен и танцев. Война так или иначе оставила свой кровавый след практически в каждой белорусской семье. Белорусский народ, который хотел жить мирно и независимо, давал отпор сразу двум оккупантам – фашистской Германии и гнету СССР. Антисоветское сопротивление продолжалось до 1950-х годов. Ведь после победы над фашистами Сталин и советская власть продолжили уничтожать белорусов, вешая на них ярлыки коллаборантов, предателей, насильно переселяя вглубь СССР, и итог этому всему – растерзанная, измученная страна, более 3 миллионов погибших и десятки тысяч искалеченных.
1: К сожалению, как и в Советском Союзе, сейчас нередко распространена эксплуатация темы ВОВ в политических, идеологических и других целях, отмечает историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
17: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
5: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
18: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
5: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
19: Синий.
20: Нила.
19: Коричневый.
20: Бура.
19: Зеленый.
20: Сабз.
19: Оранжевый.
20: Наранджи.
19: Фиолетовый.
20: Джамуни.
19: Красный.
20: Сурх.
19: Белый.
20: Сафед.
19: Желтый.
20: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: В
21: Важный сигнал.
2: Зеленский дал Лукашенко неделю. Если он не отключит эту технику, это сделает Украина. О чем речь?
3: У него сьогодні на відповідно на його вишках є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку.
2: Так Владимир Зеленский отреагировал на извинения Александра Лукашенко, который заявил, что переборщил со словами в адрес президента Украины и заверил, что Беларусь никогда не вступит в войну против Киева.
22: Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
23: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси.
2: Зеленский заявил, что Минск продолжает помогать российской армии. Мол, на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов, в том числе по украинским объектам энергетики. Он дал Лукашенко неделю на отключение этого оборудования.
3: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює.
2: Позже в другом своем интервью Зеленский добавил, что уже передавал эти предупреждения президенту Лукашенко не публично.
3: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
2: После этого заявления появилось обращение министра обороны Белоруссии. Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко видит сигналы официального Киева. По его словам, Минск давно определил свою стратегию. Она заключается в том, чтобы не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность белорусских граждан. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что хоккейный клуб «Динамо Минск» – это главный идеологический проект страны.
22: Минское «Динамо» в хоккей, ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало. Вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. Какое там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые, и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени. Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
4: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
5: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
5: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
7: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
5: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко о контрольно-надзорной деятельности и ее улучшении.
22: Как многие яркие представители нашего бизнес-сообщества, как модно сегодня их называть, отдельные члены правительства и прочие товарищи ребром ставят вопрос об упорядочении, читай, отсутствии, чтобы лучше не было, контрольной надзорной деятельности. Ну, контролеры, как костка у роти, по-белорусски кажучи. В прошлом году мы рассматривали вопросы контрольно-надзорной деятельности. Специальное совещание по этому поводу проводили, помните. Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. А первоначальный вариант вроде бы у нас был, договорились доработать его. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем. И при том вносим, дополняем, изменяем таким образом, что потом работать невозможно с этими документами.
19: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
20: Мосаме сарма.
19: Лето.
20: Мосаме гарма.
19: Весна.
20: Бахар.
19: Осень.
20: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
9: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
8: Абсолютно.
9: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
8: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
9: Угу.
8: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
9: И реакция Минска была просто моментальной, да.
8: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
9: Возникает огромный вопрос.
8: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
9: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
8: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
9: Это, наверное, где-то Ельский район, Наравлянский.
8: Да-да, Ельский, Наравлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
9: Обычные вышки?
8: Самые обычные. Мачты.

0: Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
1: Логично.
0: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
1: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
0: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
1: Так.
0: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
1: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
0: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
1: то появляется прямая видимость над лесами.
0: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
1: Угу. Подожди, но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
0: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
1: Давай.
0: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
1: Так.
0: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
1: Ух ты! В 3 раза.
0: Да, но дальность — это только половина беды.
1: А вторая половина?
0: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
1: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
0: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
1: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
0: Ага.
1: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
0: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
1: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
0: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
1: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
0: И задержку в 0,8 секунды.
1: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
0: Или уводит его за холм.
1: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
0: И тут возникает очень закономерный вопрос.
1: Какой?
0: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
1: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
0: Расскажи.
1: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
0: Ну да, они же распределяют частоты.
1: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией, и профильное министерство об этом даже не знает.
0: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
1: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
0: То есть?
1: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
0: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
1: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
0: Как просто.
1: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
0: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
1: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
0: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
1: Угу.
0: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
1: А оборудование висит.
0: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
1: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
0: Звучит пугающе.
1: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
0: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины

0: Есть тяжелые дроны, например, лютый или бобер.
1: У них же дальность под 1000 километров.
0: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
1: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
0: А здесь 45.
1: Для металлической мачты это... ну, от нее ничего не останется.
0: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
1: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
0: И для них есть другая тактика.
1: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
0: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
1: Почему?
0: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
1: Картинка пропадает, и все?
0: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
1: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
0: Он может просто бросить пульт.
1: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
0: Да.
1: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
0: Зачем бить саму вышку?
1: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
0: Удары по трансформаторным подстанциям.
1: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
0: Но у вышек же есть аккумуляторы.
1: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
0: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
1: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
0: Расскажи.
1: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
0: Так.
1: И сколько стоит одна ракета?
0: Примерно 60 тысяч долларов.
1: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
0: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч — это...
1: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
0: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
1: Давай.
0: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
1: Статус нейтралитета и все такое.
0: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
1: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
0: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
1: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
0: Но на Западе это просто проигнорировали.
1: Потому что есть исторические прецеденты.
0: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
1: Да-да-да.
0: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
1: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
0: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
1: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
0: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
1: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
0: Они теряют этот щит нейтралитета.
1: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
0: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты — это все звучит очень масштабно.
1: Но!
0: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
1: Да? Вот это самое страшное.
0: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
1: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
0: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
1: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
0: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
1: А что?
0: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
1: А если лето сухо?
0: Моментальное возгорание целых улиц.
1: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
2: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
1: Да.
2: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
1: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами...
2: Российские операторы дронов.
1: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
2: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
1: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
2: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
1: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
2: Из налогов тех самых людей.
1: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
2: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
3: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
2: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
6: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Штрафы за плохую связь. Когда в Беларуси появится нормальная мобильная сеть на дачах и в деревнях?
8: С 19 июня начали действовать жесткие штрафы для мобильных операторов за плохую связь. Максимальное наказание – до 45 тысяч рублей или 1000 базовых величин. Контролировать качество сети и при необходимости подавать на оператора в суд будет инспекция по электросвязи.
7: Об этом нововведении редакции сообщил экономист Игорь Боровик. По его словам, речь в первую очередь идет о деревнях, малых населенных пунктах, дачных поселках и железной дороге. То есть власти обещают закрыть именно проблемные зоны, говорит Боровик.
8: По крайней мере, обещают, что до конца текущего года качественная мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с численностью от 50 человек. В 2027 году стабильное покрытие должно быть обеспечено на всех республиканских дорогах. В 2028 году связь должна дойти до малых сел и деревень от 25 жителей. В 2029 году интернет и мобильная связь должны работать без прерываний на железных дорогах и в поездах. К 2030 году сотовая связь должна покрывать 98% территории Беларуси.
7: Белорусы уже давно просят заняться этим вопросом. За городом, на дачах и в деревнях проблемы со связью постоянные. Телефон ловит только у окна, интернет пропадает во время дождя. А иногда, чтобы отправить сообщение, приходится выходить на улицу или искать то самое место во дворе.
9: На даче связь появляется только на втором этаже. И только если телефон положить на подоконник. Потом начинаются танцы с бубнами. А если экстренный вопрос? Даже скорую не вызвать.
10: В деревне живут пожилые родители. Когда связь пропадает, ты даже не можешь нормально дозвониться и узнать, все ли в порядке. Постоянные нервы и переживания.
7: Однако специалисты по телекоммуникациям в хорошую, на первый взгляд, новость добавили ложку дегтя. Чтобы связь появилась там, где ее годами не было, нужны базовые станции, оборудование, специалисты и деньги.
11: Штраф – это кнут, но сеть от него сама не построится. Чтобы обеспечить нормальную связь в деревнях, на дачах, вдоль дорог и железной дороги, нужно ставить новые вышки, модернизировать оборудование, тянуть энергоснабжение, решать вопросы с землей и обслуживанием. Это дорого и не всегда выгодно оператору, потому что в маленькой деревне может жить десяток человек, а расходы на инфраструктуру почти такие же, как для более крупного населенного пункта. Поэтому государство может требовать покрытия. Но вопрос в том, кто в итоге оплатит эту модернизацию.
7: По словам эксперта, если операторов начнут жестко штрафовать, они точно переложат часть расходов на абонентов через тарифы, платные услуги или менее выгодные условия. То есть пострадают снова кошельки обычных белорусов, а вот связь в деревнях далеко не факт, что появится. Как говорится, обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Докатились до ручки. В Бобруйске в магазинах нашли целую партию хлеба с червями.
12: Это батон, купленный в Мартине. Вот. И на нем ползает вот эта дичь. И это не на одном. Вот еще.
7: Такое видео опубликовала жительница Бобруйска. Женщина купила батон «Домочай», но после того, как открыла упаковку, ужаснулась. Хлеб был просто усыпан червяками.
12: Вон там еще. Сейчас. Где он? Вот он. Вот еще.
13: Потеряла качество.
12: Вот. Вот еще. Ну, то есть это что, это нормально? С учетом того, что я два куска уже съела. А, вот. На корочке вот еще один. Батон свежий, купленный вчера.
7: В комментариях к видео нашлось множество белорусов, которые столкнулись с подобной ситуацией. Например, житель все того же Бобруйска купил хлеб в магазине «Маяк», и он тоже оказался с червями.
14: Я разрезал и чуть сознание не потерял. Что это за натурпродукт такой? Требуем всем городам немедленной проверки санстанции всех поставщиков и производителей хлебобулочных изделий. А заодно и магазины проверьте. Может, это они нарушают правила хранения продуктов?
7: То, что появление насекомых или личинок в хлебе – это признак нарушения санитарных условий на одном из этапов – производства, хранения или перевозки, подтверждает врач Марина Жданович.
15: Если человек уже съел такой хлеб, паниковать не нужно, но за состоянием стоит понаблюдать. Главные риски – расстройство желудка, тошнота, рвота, диарея, аллергическая реакция. Особенно осторожными нужно быть детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни желудка или кишечника.
7: По словам эксперта, такой товар нельзя просто убрать с полки точечно. Нужно проверять всю партию, склад, поставщика и условия в магазине. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
17: Че, 5 минут не годится?
18: Человечески
17: можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
16: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
19: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
16: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
13: А на каком?
20: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
13: Самим-то не стыдно?
20: Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса?
21: Слушайте,
20: на каком?
21: Совершили кражу.
20: Какую кражу?
21: А сейчас
20: Но давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся.
13: Выпускаем.
20: Мальчишка молодой ехал в автобусе.
13: Нет, выпускаем мальчишек.
20: На каком основании вы их забираете?
16: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
22: Эй, здесь был! Пусть у меня кишок, но я, блядь, ступлю за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, которые не могут за себя сказать.
16: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о трансграничном туризме с Российской Федерацией.
23: Хотел еще раз подчеркнуть, вот наши совместные проекты с Российской Федерацией именно по трансграничному туризму. И вот те решения, которые были приняты на уровне руководства наших стран, последнее решение о нашем приграничном движении, малом приграничном движении, оно очевидно дает свой позитивный эффект. И чем больше мы будем принимать таких решений, тем больше взаимный турпоток между нашими странами будет увеличиться. Потому что, безусловно, в Российской Федерации с ее богатейшей историей, в Республике Беларусь, нам есть что показать друг другу. И сегодня цифры ежегодного увеличения туристического потока, они свидетельствуют о росте интереса у наших граждан к истории, культуре, традициям наших стран. Я в этом уверен, что эти положительные тенденции будут только нарастать.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: На карандаше у разведки. Украина знает координаты каждого завода, который работает на российскую оборонку. Это заявил Зеленский.
25: Украина неодноразово давала сигналы, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
24: Такое заявление сделал Владимир Зеленский после недавней массированной атаки армии России по Украине. Ранее наличие на территории Беларуси специальных ретрансляторов, помогающих удаленно координировать полеты российских дронов, неоднократно писали и иностранные военные эксперты, и украинская разведка.
25: Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен.
24: Фактически, Зеленский в очередной раз призвал официальный Минск отказаться от поддержки российской СВО, а также предупредил о возможных последствиях, если содействие российской армии продолжится. По данным западных разведок, свыше 500 белорусских промышленных предприятий так или иначе вовлечены в обеспечение российского ВПК и в выполнение военных заказов, комментирует военный аналитик Андрей Скоропят. По его словам, не последнюю роль здесь сыграло Министерство промышленности.
0: Именно Минпром продвигал поставки белорусских боеприпасов, прицелов, грузовиков и другой продукции для нужд российской армии. Более того, чиновники искали новые направления сотрудничества, предлагали незагруженные мощности предприятий и добивались расширения поставок. То есть речь шла не о пассивном наблюдении со стороны. Это была системная работа государства, которая помогала российскому военному производству. Наблюдатели не ищут новые контракты, не подключают министерства и не предлагают свои заводы для выполнения чужих военных заказов.
24: Одна из последних скандальных историй – завод «Легмаш», который длительное время считался проблемным и готовился к процедуре банкротства, отмечает Скоропят. С началом российской СВО на Украине там стали выпускать детали для российских реактивных снарядов, что дало предприятию резкий рост, позволило в полтора раза увеличить штат и расширить производство, но сделало «Легмаш» частью российской военной машины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
2: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
6: Новости регионов на радиосигнал.
24: Минске 42-летний борисовчанин украл у приятельницы сбережения, а спустя некоторое время пригласил ее на обед и расплатился частью этих же денег. Женщина обратилась в милицию после того, как заметила пропажу наличных из квартиры. Накануне у нее гостил знакомый из Борисова. По словам минчанки, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и пригласила мужчину, чтобы поговорить и отвлечься. Во время общения хозяйка показывала квартиру и предметы интерьера. Среди них и была декоративная шкатулка, в которой лежали деньги. Мужчина это заметил. Утром, когда женщина ушла в ванну, гость достал из шкатулки $100 и уехал домой. По дороге он обменял часть суммы в обменном пункте. Позже мужчина снова связался с подругой и предложил встретиться в кафе. За угощение борисовчанин расплатился теми самыми деньгами, которые ранее забрал из квартиры знакомой. Остальное, по данным милиции, потратил на себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На Витебщине наказали водителя, который неоднократно пренебрегал правилами дорожного движения. Мотоциклист на Сузуке нарушал правила обгона, а также двигался на заднем колесе. Его нашли после того, как нарушения попали на камеры видеонаблюдения. Лихачом оказался 28-летний житель Лиозна. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа и лишения права управления на год. Через несколько дней в Витебском районе был зафиксирован незарегистрированный Ямаха, разогнавшийся до 217 км в час. Выяснилось, что им управлял тот же водитель. На него составлены административные материалы, а транспортное средство, одолженное у знакомого, помещено на охраняемую стоянку. Оперативники при силовой поддержке ОМОНа ликвидировали мини-завод по нелегальному производству самогона, который действовал в Молодечнинском районе. На след нарушителя правоохранители вышли по наводке местного участкового, который получил информацию о фактах изготовления самогона для продажи. Во время рейда они обнаружили в сарае 38-летнего жителя деревни Вязовец самогонный аппарат, более 5 тонн браги и около 400 литров готового продукта. Кроме того, в деревне Насилово сотрудники милиции обнаружили в автомобиле на участке 42-летнего сельчанина полимерной емкостью общим объемом 420 литров, жидкостью, имеющей характерный запах спиртосодержащей жидкости домашнего производства. Подозрительный напиток направили на экспертизу. Нарушителям грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
24: Хуже всех еврососедей. Беларусь опустилась на последнее место по расходам на медицину. Почти все граждане оплачивают сами. Беларусь на протяжении нескольких лет не просто входит в число европейских стран с самыми низкими показателями расходов на медицину, но и является главным аутсайдером всех подобных рейтингов. По данным последних масштабных исследований, госрасходы на сферу здравоохранения колеблются в пределах 4,6-6,6% ВВП. Белорусские показатели одни из самых низких не только по европейским, но и по региональным меркам, комментирует экономист Андрей Качелин.
5: Беларусь занимает последнее место в регионе по расходам на медицину, причем как в общем, так и в расчете на одного жителя. В 2023 году на медицину в Беларуси тратили 6,6% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 10,5%, а в той же Германии достигает 12,3%. В пересчете на одного жителя разница поражает еще больше. В Беларуси расходы на здравоохранение составляют около $2200 в год, с учетом паритета покупательной способности. Мы здесь хуже всех в регионе. В России этот показатель превышает $3200, в Латвии около $3000, в Польше почти $4000, в Литве более $4100.
24: То есть в Латвии госрасходы на медицину на одного жителя в 1,5 раза больше, чем в Беларуси, а в Польше и Литве почти в 2 раза больше. Недостаток государственного финансирования негативно сказывается и на доступности медпомощи для населения, и на ее качестве. Денег, поступающих на поддержку сферы здравоохранения из бюджета, не хватает на закупку современного оборудования, проверенных и эффективных лекарственных препаратов, и я уже не говорю о каких-то местных исследованиях и разработках, отмечает экономист.
5: Отличаются и государственные приоритеты. В Беларуси на здравоохранение направляется около 11,7% всех государственных расходов. В странах ОЭЦР, то есть развитых рыночных экономиках, в среднем это 15,1%. При этом около трети всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрывается не государством, а из карманов граждан и других негосударственных источников. Часть расходов на лекарства, диагностику и медицинские услуги фактически перекладывается на пациента.
24: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь попала в мировой рейтинг государств с самым высоким коэффициентом смертности. В стране только на начало 2024-го на 1000 человек приходилось чуть менее 19 тысяч смертей. К началу 2025 года смертность и вовсе вдвое превысила рождаемость. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
8: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
16: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
9: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
16: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
10: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
16: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об усилении профилактической роли контроля.
11: Определились, что необходимо усилить профилактическую роль контроля. Профилактическую роль. Я хотел бы авторы вот этого постулата или посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это усилить профилактическую роль контроля. Как-то мы будем усиливать, Герасим, что ли, будет усиливать профилактику. Ходить где-то там по полям, по селам, весям и городам и предупреждать всех, что нельзя нарушать то, нельзя нарушать это. Ну, хотелось бы знать, готовясь к этому совещанию, прочитав это, подумал, ну, везде мы так делаем. Везде мы прописываем это профилактическую роль. По принципу, как мне предлагают, лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать. Ну, конечно же. Только как?